0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5191. Застройщик ООО «Фирма-312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-2022-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6-68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
2: olvi-azs.ru.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Да что это нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Погода.
1: Делюсь информацией от синоптиков. Сейчас температура воздуха 13 градусов. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и до 24. Ну и музыку тоже делюсь, конечно же. Это наша прямая обязанность. Робин Шульц, классика Шуга. Очень скоро Фил с новинкой. Ну, тоже такая переделка знаменитого хита. Крутая переделка. Крутой хит. Да, тавтология, наверное. Но все равно так оно и есть. Кали Миноук мы вспомним. И Mo Black, новиночка, а 7 до 11 мега утра.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru, 18+.
0: Только в августе. Покупайте новый «Билджит» у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. Билджи. Надежность в движении.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Обычный день, если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство номер 63-31-125-22-05-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди. Happy birthday, Radio Record!
1: Record Dance Radio. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Очередное исследование ученых о кофе тут приехало. Оказывается, напиток снижает стресс и риск депрессии. Кофеин влияет на мозг, воспаление и выработку дофамина. И одна чашка улучшает настроение. Вот если заменить слово кофе на слово рекорд, все будет, мне кажется, так же актуально, если не больше. У нас, кстати, и кофе есть. Но вообще, в принципе, кофе нужно сделать, да, выпить, время потратить, выиграть на рекорде, в конце концов. А рекорд достаточно включить. И все, настроение улучшается, что там дофамин вырабатывается. Продолжим его вырабатывать вместе, естественно, и в том числе и попивая кофеек. Мы начинаем игру утро с кофейной разминки минут через 15, а потом и другие игрушки последуют. В том числе мы начинаем, кстати, разыгрывать билеты на очередной матч РПЛ Акрон ЦСКА в эту пятницу. Так что неделю можно рабочую завершить на стадионе. Не пропускай свисток арбитра. Он несколько раз в день звучит в одном из треков в течение часа, а в конце 60 минутки мы спрашиваем тебя, в какой теме был свисток. Угадываешь композицию, все, билеты твои. Вот, кстати, какие композиции нас ожидают в ближайшее время. Новинка от Аниме. Также с нами Dumb Brothers.

включу для тебя хорошую девушку. Good Girl, так называется трек от Клуни. И прямо сейчас, Алю Фарман, я Сергей Шенко, желаю доброго утра тебе, это Рекорд, и продолжается пока еще Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов забираем. Овны, сегодня удачный день для обсуждения совместных планов и обмена мнениями. Тельцы и звезды советуют навести порядок в текущих делах и завершить старые хвосты. Близнецы, проявите инициативу на работе. Ваши старания обязательно заметят и оценят. Раки, день принесет спокойствие и гармонию, если вы откажетесь от спешки. Львы, благоприятное время для того, чтобы порадовать себя и близких приятными сюрпризами. Девы, сосредоточьтесь на практических вопросах. Холодный расчет сегодня ваш лучший друг. Весы, вас ждут интересные разговоры, которые поднимут настроение на весь день. Скорпионы, проявите осторожность с расходами, тщательно планируйте свой личный бюджет. Стрельцы, ваша открытость и оптимизм помогут легко расположить к себе любого человека. Козероги, вечер идеален для отдыха в кругу семьи или наедине со своими мыслями. Водолеи, отличный момент для обмена опытом учебы и получения новых полезных знаний. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он поможет принять верное решение. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК, наши аккаунты, Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

К бодрым трекам добавляем по утрам бодрый кофе. Очень вкусный кофе, он сам по себе такой. А еще и выигранный на рекорде. Становится, мне кажется, чуточку вкуснее. Сразу троим подарю по двойному приглашению в Мозаик Кофе Интин. Абсолютно любой кофе, да, в любую из локаций Мозаик Кофе Интин. В любое время можно туда отправиться. Правила наши зарядки утренние просты. Ты их знаешь, на всякий случай. Напомню, ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты их пересчитываешь, ну, либо забиваешь и ждешь мои варианты. И выбираешь из двух вариантов один какой-то, отправляешь его в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение себе приходит в одно окно. Ну и вот сколько в одном таком миксе мы собрали композиции, считаем.

0: Варианты тебе такие, даю 5 или 7. 5 композиций, либо 7 треков. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеге, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: 14 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменной облачности до 24. Ну, не знаю, радует тебя то, что похолодало, либо огорчает. Музыка-то порадует однозначно. Данмур Бразерс, очень крутая новинка, очень скоро здесь. И, ну, тоже недавняя обновочка на знаменитый хит от Клоас, Wicked Game.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушаев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

Слышал новость. Средний род слова кофе может стать нормой русского языка. Такая перемена логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Такое мнение тут изложили филологи. Но мы тут, кстати, даже опрос устраивали в телеге Макси, за ты или против. Ну, походу, большинство-то против того, чтобы кофе был средним родом. На самом деле, по барабану. Главное наслаждаться этим напитком и по возможности выигрывать его на рекорде. У нас его очень много. По утрам прям наливаем с удовольствием. И ты потом с удовольствием не меньше идешь в кофейню Мозаик Кофе Инти в любую из кофеен в любое время и заказываешь любой кофе. Подводим итоги первыми к утренней игрушке. Ранее ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо ВК. 7 штук было, и вовремя семерку отправили нам Юлия Волкова, Елисей Блинов и Анастасия Козлова. Настя, Елисей, Юля, поздравляю. Каждому, собственно, по двойному приглашению отдаю с удовольствием тоже. Поехали вперед к новым игрушкам, ну и к новым подборочкам музыкальным. Доброе утро. Dance, лето. На рекорде.

0: Новости.
1: В Самаре проверят новый асфальт на Московском шоссе перед сдачей. Сейчас готов 98% от общего объема. Рабочие заменили 5000 квадратных метров, привели порядок 180 люков и 150 дождеприемных решеток. В ближайшее время подрядчик нанесет разметку на участке от Советской Армии до кольца Авроры. Самарцев обяжут регистрировать собак с марта 2027 года. Проект порядка дорабатывается. Учет в течение 14 дней после трехмесячного возраста. Регистрация будет бесплатной в госветклиниках. Ну а чип покупает сам владелец, пишет «Самарская газета». Конфликт Губерниева с крыльями Советов прокомментировал президент РПЛ Алаев. Ну, правда, ничего особенного он не сказал. В разговоре с чемпионатом он заявил, что не хочет это обсуждать. И, цитата, «ничего страшного не случилось». Еще больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей жизни города, страны и мира круглосуточно для тебя в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Кто победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7:40, 10 минут вновь футбольная тема у нас царит в эфире Первый танцевальный. Вновь мы разыгрываем билеты на футбол, потому что на стадионе Самара-Арена вновь состоится матч российской премьер-лиги, на сей раз Акрон ЦСКА, в эту пятницу в 7 вечера для детей старше 6 лет. Правила наши очень просты. Вначале сейчас предупреждаем о том, что дальше в одном из треков может прозвучать свисток арбитра. Ты его слышишь, либо не слышишь, пропускаешь, либо слышишь, забываешь вообще о нем. Но ближе к концу 60-минутки спрашиваем тебя, в какой из двух композиций был зашит этот свисток, этот сигнал. Ставлю два фрагмента, ты выбираешь первый либо второй, соответственно, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК. Становишься, ну давай, матч в эту пятницу, соответственно, давай 28 по счету, 28 число, будешь 28 по счету, все, билеты твои, обязательно наличие Fan ID. Итак, прямо сейчас выбирай из двух фрагментов и пиши цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона. То есть не только фан-айди, чтобы у тебя был... не сразу его можно писать. Вот, а номер телефона надо сразу, чтобы мы могли с тобой связаться. Варианты первый.

0: либо цифру 2. В личку телеги, в личку ВК. Неважно куда, главное укажи номер телефона. Жду 28-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас плюс 15 в Самаре, по данным Яндекс. Погода днем около 23, переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения уже на Партизанской от остановки Медтехника до Дзержинского 10-15 минут. На Красноармейской от Урицкого до Спортивной минут 10. На Заводском от Профильной до 22-го партиезда тоже так же. Сложности еще мы наблюдаем на Зубчаге от Воеводина до Днепровского проезда, небольшие, там, 5-минутка. Московское шоссе от 22-го партиезда и до Советской Армии, тоже небольшой затор. Так, Нововокзальный от Карла Маркса до Фадеева, плотное движение от Москвы до Новосадовой. Ну и можно отметить Кирова еще от Свободы где-то до Физкультурной улицы, тоже плотничком. Кальвин Харрис дальше с нами и Хьюгит.
1: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8 846 212 0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО СЗ Кушелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 7.56, Самария, разыгрываем билеты на все матчи, которые проходят на Самара-арена, на все футбольные, естественно, игры. Вот в рамках РПЛ состоится еще одна встреча Акрон-ЦСКА в эту пятницу вечером для детей старше 6 лет. И вот можно завершить рабочую неделю вот ярко на футболе. Я надеюсь, что ярко, да, игра будет действительно достойной. Очень все просто мы делаем в эфире, очень просто дарим правила при отдельно ясны. В начале часа несколько раз в день предупреждаем, что в ближайшие 60 минут может прозвучать свисток арбитра, ну и ближе к финалочке часа спрашиваем тебя, в какой из двух композиций этот свисток был. Ты можешь угадать, может быть, ты слышал, запомнил. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 нам, становись 28 по счету и забирай билеты. Вот недавно поставил тебе два варианта, нужно было выбрать какой, сейчас Лена нам ответит. Лена, здравствуй. Еще раз.
2: Да, здравствуйте.
1: Так, ну зафиксируем, какой ответ, во-первых, для всех.
2: Первый.
1: Да, конечно. Лен, скажи, пожалуйста, ты так рано проснулась, либо интуиция женская твоя не дремлет?
2: Мне еще песня понравилась, я первый раз.
1: Понятно, ну, в общем, и женская интуиция, и какие-то предпочтения, да. Видимо, тоже музыкальные. Лена, ну, поздравляю, все, билеты твои, кого возьмешь с собой на матч?
2: Сына, Егору.
1: Отлично, ему привет от рекорда, передавай, договорились?
2: Да,
1: скажи, пожалуйста, хорошо. А вот у тебя есть фан-айди, ты, значит, так,
2: да,
1: фанат, любительница футбола, получается, да?
2: Да.
1: Ну, замечательно. Билеты, значит, пошли туда, куда нужно тебе и Егору. Все, вам отличного дня и отлично сходить в пятницу вечером на игру. Раздача билетов только началась. Сегодня, завтра и в пятницу тоже дарим, если хочешь провести именно вот так пятничный вечер на матче, на футболе, то тогда участвуй, выигрывай.
0: Дэнс лето!
3: На рекорде.

8 часов 1 минута в Самаре. И сегодня на календаре у нас, во-первых, среда, 26 августа. И который выдумывает праздники и нам рассказывает о них. Сапчи, казалось бы, какой-то шуточный праздник. Между прочим, ему 31 год. Хорошо, хорошо, привлекаем удачу. Я тебе желаю ее, по крайней мере, этой удачи. В НАТО аж двоушником рекорда выиграть артезианскую воду рекорда. Также удача, конечно, на дорогу, чтобы поменьше красных сигналов светофора было, да, чтобы тебя никто не останавливал, чтобы ты доезжал без пробок. Кстати, где что происходит на дорогах, мы также выясняем в этом часе, рассказываем тебе в рубрике «Засада». Пиши под специальными постами «Засада» в телеге и в Максе. Ну и удачи тебе, ну просто, в рубрике «Трэш-пати». Это я делюсь планами на эти 60 минут. «Трэш-пати» тоже 8.40, 8.45. Слушаем неформатные треки. Я надеюсь, там будет баланс, да, между трэшовостью, юмором, да, ну и тем, чтобы тебе понравится. Чтобы не было такого прям, что ой, какой кошмар. Вот, но все может быть, все может быть. А вот кто может появиться в этом часе и точно

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Совет астрологов. Забирай. Овны. Сегодня удачный день для обсуждения совместных планов и обмена мнениями. Тельцы и звезды советуют навести порядок в текущих делах и завершить старые хвосты. Близнецы. Проявите инициативу на работе. Ваши старания обязательно заметят и оценят. Раки. День принесет спокойствие и гармонию, если вы откажетесь от спешки. Львы. Благоприятное время для того, чтобы порадовать себя и близких приятными сюрпризами. Девы. Сосредоточьтесь на практических вопросах. Холодный расчет сегодня ваш лучший друг. Весы. Вас ждут интересные разговоры, которые поднимут настроение на весь день. Скорпионы, проявите осторожность с расходами, тщательно планируйте свой личный бюджет. Стрельцы, ваша открытость и оптимизм помогут легко расположить к себе любого человека. Козероги, вечер идеален для отдыха в кругу семьи или наедине со своими мыслями. Водолеи, отличный момент для обмена опытом учебы и получения новых полезных знаний. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он поможет принять верное решение. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК. Наши аккаунты Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17, это напоминалка на всякий случай. Если вдруг сейчас раздастся звонок, то, может быть, это рекорд, конечно же. Но, смотри, ты отвечаешь, если незнакомый какой-то номер у тебя. Мы сразу говорим, это рекорд, в прямом эфире, все дела, игра H2Ошники, отправляю нам фразу «хочу пить». Сразу обозначаем все. Ну и, я думаю, ты прекрасно узнаешь, что это мы. Звоним действительно одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», для того, чтобы удовлетворить эту жажду и задарить рекордную минералку, фирменную брендированную артезианскую воду от производителя «Кристальная», таких в наших эксклюзивных бутылочках с логотипом «Первый танцевальный». Звоним несколько раз в день, все лето, дарим, достаточно ответить на наш звонок. Мы, естественно, спрашиваем, сколько ты заберешь с собой бутылочек, все или не все, потому что можно поделиться, это такие правила. То есть можно забирать не все, а можно делиться со следующим игроком. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники, если они, конечно, делились. А если ты еще не в игре, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона. Играем с минуты на минуту.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 17 градусов. По данным Яндекс.Погода, днем 23. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс. Карты на 4 балла, местами затруднения. Вообще к 9 часам обещают нам пик в 5. Угу. Какие-то такие нотки уже осенние, да? Красноармейская от Урицкого до Огибала, утром осеть минут на 10. Заводской от профильной до 22-го партиезда, от 5 до 10 минут. Сложности на Московском шоссе 22-го партиезда до Советской армии. Ну, небольшие проблемы. На Революционной от Подшипникова до Москвы, на Авроры, страны аэродромной до Гагарина. Тоже плотничком. На Новом вокзале от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Дальше у нас Тони Даркайс, недавняя обновочка, Divac Slowdown и Freed From Desire, Gala Diplo.
0: Рекорд. Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Вау, вкусно! Габа-джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 160-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:26. Я надеюсь, что сейчас станет одним H2Oшником больше. Тем одним человеком больше, кто выиграет фирменную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная». Да, рекордная минералка у нас тут льется рекой практически в фирменных бутылочках с логотипом «Первый танцевальный» отдаем в руки. Ну и обладателя этих бутылочек мы называем H2Oшниками, так вот, любя. Правила простые. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «Хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Играем все лето, поэтому неважно, когда ты написал 10 минут назад, либо в начале лета. И неважно, куда ты написал телегу, либо ВК. Сообщения все приходят в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона в заявочке. Тогда все может получиться. На самом деле, получиться может и не один раз, да, мы можем позвонить и даже тому, кому уже звонили. Но вот, не знаю, мне кажется, не звонили, точно. Слушатели Роману, 6729, последний цифровой номер мобильника, ему предстоит либо забрать, либо поделить 4 бутылочки, потому что на кону именно столько. А потому что столько у нас, вчера вечером у нас слушательница Ксюша все забрала, все, что было. В смысле, все, что было на кону, конечно же, не все, что у нас было, потому что у нас тут воду подвозят постоянно. Да, спасибо, Кристальный. А мы звоним Роману, чтобы назвать его H2Oшником. Так, я потянул время, что-то говорил, я же даже не помню, что я говорил сейчас тебе. Потому что пока набирали... И набрали, а гудков-то нет.
2: Алло.
1: О, есть. И гудков нет, Роман есть. Роман, привет, это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Сразу говорим. Писал нам «Хочу пить», как-то было дело, да, давеча?
2: Был.
1: Угу. О, вот смотри, заявку твою выбрали, мы тебе позвонили, ты ответил. Все как надо произошло, ты становишься H2Oшником, я тебя поздравляю. Но, конечно, ты знаешь, да, что помимо того, что правила простые, да, нужно ответить только на звонок. И есть еще один вопрос, который мы всем задаем. Все ли ты заберешь все, что у нас на кону? Ну, на кону 4 бутылочки сейчас. Ты можешь забрать все 4, либо 3 себе, одну мы на следующую игру перекинем. Как хочешь.
2: Давай, 3 заберу, одну оставлю.
1: Ну, хорошо, записано, зафиксировано. Ну и, собственно, привет тебе, наверное, от следующего игрока, да? Благодаря тебе будет в следующий раз на кону 5 бутылочек. Я уж не знаю, как он поступит. Ром, где мы тебя на работе, наверное, застали, да?
2: Да.
1: Все, тогда привет коллегам от рекорда. Пусть тоже участвуют. Так, ну, почему бы не воспользоваться моментом? Легкого у тебя рабочего дня, отличной среды. Ну, а следующая игра скоро. Лето продолжается, наша летняя история тоже продолжается, она может и осенью продолжится, но в ближайшее время у нас наша такая круглогодичная история засада, выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах, пиши в телеге Макси.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31, читаю твои сообщения, которые поступают за засадах. Ты тоже можешь их почитать, свои сообщения, ну и чужие тоже. Но смотри, писать можно и нужно в телеге или в Максе под постами засады, в комментариях. Но можно еще в личку телеграм-канала, в личку ВК. Вот отсюда сообщение, которое сюда приходит. Мы дублируем тоже наш канал в публичное пространство. Ну и, естественно, я сейчас тоже все озвучу в режиме реального времени. Итак, на что нужно автолюбителям обратить внимание? Где патрули ДПС? Какие-то сложности на дорогах? Рассказывай, делись информацией. Так, поехали. Амбар в город, здесь вот информация есть. Дальше. Так, пост моя, тоже было сообщение на количество минут назад. Что еще у нас в наличии? Солнечное Кирово не работает светофор. Вот от Николая сообщение. В кошельке не работают светофоры, кстати. Так, спасибо за информацию. Со вчерашнего дня здесь уточнение. Так, далее, амбара. Было Гагарина революционная из центра. Кирова, Ставропольская, улица Победы. Воронежское озеро, Кирова с двух сторон. Кирова или с двух сторон, ну, неважно. Наверное, как в режиме реального времени обновляется сообщение. Ставропольская после Ташкентской, Калматинки. Кольцо магистральное на Ракиту. С Ракиты на Ставропольская после Ташкентской, Калматинки. Кольцо магистральное на Ракиту. С Ракиты на

0: Есть. Спасибо. Будут новые данные в телеге в Максе. Лучше писать у всех на виду, чтобы все могли оперативно прочитать. Будь аккуратен на дороге и соблюдай правила дорожного движения. Скоро здесь диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико и рубрика «Трэш-пати».
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

Дэнс-лето на рекорде. Пансионата, специально обученные кукушки, подбадривают пенсионеров

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.45. В Самаре мы всегда в рубрике «Трэш пати» разрываемся. Что ж поставить такое? Что-то прям из ряда вон, чтобы, может быть, даже немножечко поплохело тебе. Там уши в трубочку свернулись. Ну, как ты обычно пишешь, комментируешь такие темы. Либо что-то забавное, поднять тебе настроение. Иногда получается, конечно, совместить, но не всегда. Иногда мы разрываемся, чтобы поставить, например, из музыкального репертуара того или иного исполнителя. Вот, например, как сегодня. Мы, честно, даже не поняли, что поставить. Вот одну песню или вторую. Решили поставить обе. Но не прямо сейчас обе. Сначала одну, а потом как-нибудь другую. Ну, в принципе, так ко многим исполнителям, да, это относится, потому что у многих, кто звучит в рубрике «Трэш-пати», большое количество достойных, как минимум, этой рубрики истории. В общем, слушаем, здесь не формат, совершенно разный. Иногда действительно что-то трэшовое, иногда что-то забавное. К какой категории отнесем эту песню, узнаем с твоих комментариев. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Для этого мы все это и включаем, чтобы ты комментировал, чтобы ты выплескивал наружу, как ты реагировал, да, выплескивал наружу эмоции, имеется в виду. Не обязательно положительные, можно и какие-то отрицательные, но мало ли. Не понравился как минимум трек, либо что-то тебя там раздражало. Но хотя мне кажется, тут вот, как говорится, плюс вайп история. Очень такая атмосферная и вкусная. Давай слушать, пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. В конце трека все озвучу, а еще вопрос по тексту задаю. За правильный ответ пару билетов в кино тебе задарю. Трэш-пати начинается!

0: Ваши треки особенно радуют от наших внимательных слушателей, которые не то чтобы просто как бы терпят вместе с нами порой, да, а даже уже узнают исполнителей. Ну, может быть, не в лицо, но по трекам. Да, действительно, если ты постоянно такая же на рубрику «Трэш-пати», то знаешь, что эта тема от создателей композиции «Бутерброд с колбаской», «Жареная картошка». А ведь есть еще композиции, и мы готовы их поставить чуть позже в эфир. Да, недавно была песня, по-моему, на прошлой неделе, что ли, да, «Бутерброд с колбаской». Все треки, которые ты пропустил вдруг, в том числе этого исполнителя, ты можешь найти по хэштегу «Трэш-пати» в наших соцсетях, в Макси, в Телеге и ВК. И эта тема тоже сейчас появится. А пока что твои сообщения давай поозвучиваю. Ну, конечно, я так думаю, что напишут многие, как захотелось. Вот, да, захотелось. Ей захотелось, кому-то просто, кому-то жареной картошечки. Так. Я погнал жарить. От Евгения сообщение захотелось. Ей Сергей написал: жареная картошка — особое блюдо. Оно создает уют, теплоту и сытость в доме. Пишет Алексей. Если бы не закрывающая скобочка в конце, хотя какая разница, закрывающая есть, нет, все равно действительно так истину глаголит Алексей, но все-таки с улыбкой на лице. Так, идеально, пишет Ксения, особенно когда не было завтрака. Я как котик начала жевать воздух, пишет нам Ксения. Для идеала, мне кажется, еще салатика не хватало бы, да, в этой песне. Так. Прекратите пытать людей. Многие только есть захотят, пишет нам Александр. Так, вопрос будет: кого кормили, кошку или собаку? Вот здесь вот Дмитрий предполагает. Дмитрий, у меня тут ряд вопросов, на самом деле. Может спросить вот это, чем ел, сколько он съел. Да, про кошку, собаку тоже было, конечно. Давайте и спрошу, собственно, про кошку или собаку. Да, кого он кормил, кошку либо собаку, пишите. Ну, что, рубрика «Трэш-пати» не для того, чтобы тебя какими-то прям вопросами какими-то сложными закидывать. Пиши, кого кормил герой этого трека, кошку либо собаку, в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщение приходит в одно окно, будешь 40-м, пару билетов в кино тебе задарю. Вот. Все, погнали, вперед, отвечай на вопрос. Итоги подобьем через буквально несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре около 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 23. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное. Так, плотнее всего на Красноармейской от Юрийского до Огибалова до 15 минут. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой. Здесь мы тормозим на 10 минут этот небольшой участок. Ну и сложности еще также от Нагорной до Старозагора. Старозагор чуть-чуть перед Нововокзальный тормозит центр и перед Советской Армией. Революционная от Подшипниковой до Гаражной улицы. Также на Москве с стороны самолета до Ташкентской. Ну, такое плотное движение, не капитально, прям застрянешь там. На Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го партсъезда. На Зубчаге чуть-чуть до Товарной в центр. Ну и в принципе все. Победа от Калинина до Севастопольской. Тоже небольшое такое плотное движение. И Южный мост в город у нас тормозит. Из города пока, ну, плотное движение, но тоже не прям уж капитально. Хотя, возможно, скоро все поменяется. Ну и расскажем тебе, естественно, продолжаем тебя знакомить со всем тем, что происходит на дорогах города. Дон Диабло, Виз Халифа. Дальше. И скоро-скоро, прям буквально с минуты на минуту.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 21:00 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, 8.55, итоги рубрики «Трэш-пати». Сегодня мы слушали вкусную композицию про жареную картошечку. Была бы она, конечно, вкуснее, если бы к ней прилагался еще салатик. Так, к такому выводу мы пришли совместными усилиями, когда озвучил твои комментарии. Но вот для кого-то она точно будет вкуснее, потому что еще и приятный бонус в виде билетов в кино прилагается за правильный ответ на вопрос. Итак, спрашивал тебя, кого там герой трека хотел покормить, кошку либо собаку. Правильно, это кошку, конечно же, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Дмитрий Ткачев. Последние цифры, номер мобильника 1099. 1099. Дим, поздравляю тебя. Билет в кино тебе дарю. Ну и трек уже опубликован. Макс в телеге и в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

1,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Начинаем новый час на первом танцевальном, новый час Мегутро. Ну а скоро начнем тебе рассказывать про 22-летие Радио Рекорд Самаре. Да, мы отмечаем день рождения, скоро-скоро прям отметим как надо, как старые добрые. Да, чуть-чуть попозже, да, поговорим о празднике о грядущем, вообще о розыгрыше о грядущем. Ну а пока поговорим о еде, давай, что в рубрике Трэш-пати сегодня была очень вкусная тема про еду. Вот просто решил тебя спросить, как сочетание каких блюд или продуктов ты обожаешь просто. Просто обожаешь. Пиши в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара, в комментариях под специальным постом. Либо пиши в личку, в телеге, в личку ВК, неважно вообще, куда ты напишешь. Сочетание каких блюд или продуктов ты обожаешь. Например, жареная картошка, да, про которую мы послушали сегодня песню в рубрике Трэш-пати, и салатик из помидорчиков и огурчиков. Вот, теперь пиши свой вариант. Сочетание каких блюд или просто продуктов, ну, ты прям обожаешь. Да, я почитаю все это в эфире, конечно же. Заранее извиняюсь перед теми, кто не завтракал. По музыке дальше Хюгель, новинка. Скоро Эбер Холлоу. The Chemical Brothers тоже хит, гол. И недавнюю обновочку послушаем от шведской хаус-мафии. Итак, пиши сочетание каких блюд или продуктов ты прям обожаешь. Ну а прямо сейчас давай послушаем мы вот только что упомянутую Хюгеля. Ну, я проанонсировал новый трек, он совсем скоро прозвучит. А пока хит этого лета, Moving to the Sun. В твоей компании я Сергей Шевченко. Доброе утро! Рекорд Инслет!

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.14 и ценные указания астрологов. Овны, и сегодня удачный день для обсуждения совместных планов и обмена мнениями. Тельцы, звезды советуют навести порядок в текущих делах и завершить старые хвосты. Близнецы, проявите инициативу на работе, ваши старания обязательно заметят и оценят. Раки, день принесет спокойствие и гармонию, если вы откажетесь от спешки. Львы, благоприятное время для того, чтобы порадовать себя и близких приятными сюрпризами. Девы, сосредоточьтесь на практических вопросах, холодный расчет сегодня ваш лучший друг. Весы, вас ждут интересные разговоры, которые поднимут настроение на весь день. Скорпионы, проявите осторожность с расходами, тщательно планируйте свой личный бюджет. Стрельцы, ваша открытость и оптимизм помогут легко расположить к себе любого человека. Козероги, вечер идеален для отдыха в кругу семьи или наедине со своими мыслями. Водолей, отличный момент для обмена опытом, учебы и получения новых полезных знаний. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он поможет принять верное решение. В Максе в телеге можешь переслушать гороскоп, прочитать в группе ВК. Я почитаю твои сообщения совсем скоро. Сегодня ты рассказываешь сочетание каких блюд или продуктов просто ты просто обожаешь. Там, жареная картошечка и салатик из помидорчиков и огурчиков. Ну, такой пример просто приводим, потому что в рубрике «Трэш-пати» была такая композиция. Пиши в телеге, в Максе, под опросом, прям в комментариях, у всех на виду, чтобы можно было собрать еще лайки от других, если кому-то то же самое нравится, что и тебе. Либо в личку в телеге, в личку в ВК. Я почитаю чуть-чуть прям попозже. Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.18. Самаре, твои вкусные сообщения. Хотя, не знаю уж, насколько вкусные. У всех разные вкусы. Так, сочетание каких блюд или продуктов ты обожаешь? Прям вот именно сочетание нужно написать. Яичницу с селедкой. Вот один из сообщений. Плов и соленая помидорка от Елены. Кстати, да. Арбуз с хлебом. Мы, кстати, отдельно вообще... Это вообще, мне кажется, отдельная какая-то такая история. Арбуз с хлебом. Мы даже опрос устраивали. Едите ли вы арбуз с хлебом? Это нормально? Либо, ну так. Картофельное пюре и хрустящий маринованный огурец. От Надежды. Да, тоже комментарий такой. Так, дальше. Здесь том-ям и Филадельфия. Нормально. Екатерина в личку написала. Виноград со сметаной. Я вообще первый раз про такое сочетание. Слушай, возможно... Это конкретно сочетание Татьяны, которая нам написала. Пиши тоже, сочетание каких блюд или продуктов ты просто обожаешь. Чем, кстати, интереснее и необычнее, тем лучше. Ну, хотя как лучше, чем прикольнее, наверное, да. Вот, но если что-то такое стандартное, то тоже пиши обязательно. Посмотрим, сколько таких нас. Рассказывай, почитаю скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура у нас в Самаре составляет плюс 17 по данным Яндекс Погоды, днем 23, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения, к примеру, на Красноармейской от Юрийского до Огибалова, по-прежнему такое какое-то такое уплотненное движение. Также сложности у нас сейчас есть где? На Алматинке от Ставропольской до Черемшанской, на Димитрово от Молодежки до Московского шоссе, ну такие небольшие пятиминутки, на Нововокзальный от Карла Маркса до Фадеева, на Москве от Советской Армии до точнее, от 22-го до Советской Армии. Ну и, в принципе, все. Заводской чуть-чуть переземится, тормозит и перед 22-м.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максим. Дом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
11: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. Областные власти приняли решение направить 272 миллиона рублей на поддержку жителей Сызрани, которые лишились крова после атак вражеских беспилотников на город 22 апреля. Средства возьмут из резервного фонда правительства. Остальные выплаты пострадавшие получат на покупку или строительство жилья. В Самарской области 10 школ вошли в топ-300 по конкурентоспособности выпускников. Одна из них ворвалась вообще в топ-50, еще одна в топ-100. Большинство мест в региональной десятке заняли Самарские школы, 8 из 10. 5 пляжей Самары все еще остаются непригодными для купания. Выявлено несоответствие проб воды микробиологическим нормативам. На пляжах 1, 2, 4 очередей набережной, на пляже в районе Загородного парка и в районе спуска Советской армии. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру,
10: 03.07.2026. Да
11: что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: День 44 в Самаре. Футбол вновь врывается в эфир. Первый танцевальный. Разыгрываем билеты на матч, который проходит на Самара-арена. Ближайшая игра РПЛ «Акрон ЦСКА» в эту пятницу в 7 вечера для детей старше 6 лет. Правила наши простые. Мы в одном из треков прячем с истока арбитра. Ну, как прячем, ты его слышишь прекрасно. Ну, а в конце часа спрашиваем тебя, где же был зашит этот сигнал, в какой из двух предложенных композиций. Сейчас я оставлю два фрагмента. Ты вспоминаешь, либо гадаешь. Угадать ведь тоже можно, да? Один к двум. Отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Без номера телефона ничего не светит. Вот сразу тебе скажу. Ну и еще наличие фан-айди тоже должно быть. Либо есть, либо там сегодня-завтра ты сделаешь, либо готов сдарить билеты тому, у кого есть паспорт болельщика. Итак, выбираем. Свисток был ранее. Угу. Первый фрагмент, первый вариант. А может быть, свисток прозвучал вот в этой теме, вариант номер два. Оба трека, кстати, были в эфире, но только в одном был свисток арбитра. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала. Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, номер телефона не забудь.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, такой немаловажный, наверное, момент. Жду 28-го по счету, потому что игра 28-го числа. Рассказываю, что на улице в данный момент около 18 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 23, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас сложности есть на Красноармейской, Тюрицкого до Агибалова. Едем минут 15. Также на Соколово от Лесной до Новосадовой. Затор на улице Авроры от Марис Торрес до улицы Дыбенко. На революционный от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы, на Московском, от революционный до 4-го проезда, ну и небольшой затор еще от 22-го проезда до Советской Армии. Димитрово перед Демократической с двух сторон тоже тормозит у нас. Южный шоссе по направлению из города очень плотно, и Карл Марса перед Ракитой, Ракита от Олимпийской до Карл Марса ненадолго тоже остановит тебя. Дальше у нас здесь новинка от Хюгеля, ждем, ну и финалочки 60-минутки Софии Нзаохутия.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танцевальная музыка качает как стадион полный болельщиков.
1: Ну и плюс один болельщик, которого мы знаем по имени, определился, который отправится на еще один матч на Самара-Арена. Разыгрываем билеты на все домашние матчи и Акрон, и Крылья Советов. Но ближайшая игра Акрон-ЦСКА. Жаркая история, наверное, будет. В эту пятницу в 7 вечера, детей старше 6 лет. Несколько раз в день ставим свисток арбитра в одном из треков, а потом в конце часа спрашиваем, да, такой тест на внимательность, либо на интуицию, в какой же теме этот сигнал прозвучал. Ранее два, собственно, варианта тебе ставил. Нужно было выбрать, а пусть Эльдар и ответит. Эльдар, здравствуй еще раз. Уже в эфире.
2: Доброе утро. Да, добрый день, добрый день.
1: Так, что там, какой ответ правильный был?
2: Цифра 1.
1: Да, конечно же, билет твой. Эльдар, скажи, пожалуйста, пятница вечер, как бы свободен?
2: Да, вполне, да.
1: Вполне? А что, а вообще, во сколько ты освобождаешься? Там рабочий день заканчивается, вот в пятницу.
2: Ну, у меня рабочий день с 9 до 5, поэтому свободен.
1: Все круто, здорово. Ну, тогда билеты забираешь, ну и, естественно, кого-то с собой берешь, потому что приглашение на двоих. Хорошо тебе отдохнуть в пятницу вечером и хорошей игры. А наш розыгрыш продолжается несколько раз в день, не пропуская свисток арбитра. Вообще, ничего не пропускаю, у нас много всего здесь на рекорде. Ну, а сейчас же продолжается Мега Утро. Доброе утро.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

10.00 в Самаре. В новогоднюю ночь над Россией взойдет кровавая луна. Произойдет полное лунное затмение. Ну, казалось бы, такая новость, намек на то, что все лето заканчивается, пора думать о том, как ты встретишь Новый год. Речь про новогоднюю ночь 2028 года. То есть заранее мы должны, видимо, об этом знать, поэтому нам об этом сообщают. Но, окей, хорошо. Ладно. Но мне кажется, так или иначе, почти все мы знаем, где встретим Новый год, с кем встретим, ну, примерно точно. А вот с планами на осень, наверное, мутновато. Ну, да, работа. Да, может быть, конечно, у тебя есть какие-то определенные планы, да, и это круто, здорово. В любом случае, рекорд поможет тебе определиться кое с чем. Мы отмечаем 22-летие. Все нюансы пойдут в эфир уже совсем скоро. Пока нюансы про этот ближайший мега-утренний час. Сделаем тебя, возможно, аж H2Oшником, подарим рекордную минералку. Так, это по воде, да, по еде тоже у нас тут опрос устроили. Какое сочетание продуктов или блюд ты просто обожаешь, ну, типа... Там жареная картошечка, салатик из помидорчиков, огурчиков, не знаю, картошечка пюре с котлеткой. Ну, это, кстати, такие сообщения вот приходили, я уже их озвучил. Почитаю уже совсем скоро. Пиши в Макс-канале Радио Рекорд Самара под опросом, прям в комментариях, либо в телеге под опросом в комментариях поозвучиваю. По вкусной музыке у нас в меню новинка Робина Шульца.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10.07 и рекомендации астрологов. Забираем. Овны, сегодня удачный день для обсуждения совместных планов и обмена мнениями. Тельцы и звезды советуют провести, навести порядок в текущих делах и завершить какие-то старые задачи, хвосты. Близнецы, проявите инициативу на работе, ваши старания обязательно заметят и оценят. Раки, день принесет спокойствие и гармонию, если вы откажетесь от спешки. Или вы, благоприятное время для того, чтобы порадовать себя и близких приятными сюрпризами. Девы, сосредоточьтесь на практических вопросах, холодный расчет сегодня ваш лучший друг. Весы. Вас ждут интересные разговоры, которые поднимут настроение на весь день. Скорпионы, проявите осторожность с расходами и тщательно планируйте свой личный бюджет. Стрельцы, ваша открытость и оптимизм помогут легко расположить к себе любого человека. Козероги, вечер идеален для отдыха в кругу семьи или наедине со своими мыслями. Водолеи, отличный момент для обмена опытом, учебы и получения новых полезных знаний. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он поможет принять верное решение. Идем дальше. Гороскоп, если что, переслушать можно, не знаю, там, мало ли не расслышал свой знак в телеге Макси, прочитать в группе ВК. Я почитаю твои сообщения через несколько минут. Сочетание каких продуктов, либо блюд даже, да, ты просто обожаешь, вообще без ума от них, от этих сочетаний. Пиши в Макси в телеге под опросом.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде. Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 10:15 в Самаре. Сегодня, благодаря рубрике «Трэш-пати», мы решили выяснить сочетание, каких блюд и продуктов ты обожаешь. Ну, так, сегодня у нас про жареную картошечку песенка была. Если ты пропускаешь вообще мимо «Трэш-пати», потому что, ну, как бы поздно просыпаешься, то напомню, что в соцсетях мы публикуем композиции по хэштегу «Трэш-пати». Можно найти предыдущие выпуски. Ну, и этот выпуск тоже опубликован и Максе, Телеге и ВК. Так, какие же сочетания? Ну, ой, разные вообще. Тут такие прям сочетания. Иногда даже не сочетания, не сочетаемо. Так, пельмешки с бульоном да со сметанкой. Это же отрыв башки, пишет нам Александр. Так, далее, пенный напиток. Ильдар нам пишет. И, внимание, мандарин. Мандарин, серьезно? Тут про арбуз с хлебом давичи писали. Настя тоже вот солидарна арбуз с хлебом. Вкус детства, но во взрослой жизни не так вкусно. Хлеб невкусный стали печь. Так, бутылочка нашего и помадка. Вот от помадка от Владимира сообщение. Кофе с молоком без сахара плюс хлебец пшеничный. Нет ничего вкуснее, пишет нам Настя. Дальше, макароны с плавленым сыром и кетчупом. А Евгения написала. Ну, тут вообще какая-то такая... Классика, что ли, пенная и сыр косичку. Вот. А Сергея комментарий. Пиши тоже, общаемся в Максе в телеге.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас около 19 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем 23, переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, озвучиваю эти места. Красноармейская от Юрицкого до Агибалова, от Арстобужского до Спортивной. Такое плотное движение. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Кстати, в районе 10 минут занимает проезд. Проблемы есть сейчас на небольшой, на Физкультурно-Псковской до Металлистов. На Ракете от Олимпийской до Карла Маркса. Отметим давай новую вокзальную от Мирной до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, революционную от Подшипниковой до Гаражной, улицу Авроры от Аэродромной до Гагарина. Тоже такое плотное движение. И по Москве есть сложности после революционной до кольца Луначарского. Далее Алекс Дженнифер Лопес с нами. Good Boys Blind Spot. Вспомним историю. Ну и поиграем обязательно тоже. Вот-вот.
0: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.33 на часах. До конца 15 сентября ограничивают движение в Самаре по улице Волгина. На пересечении с улицы Аэродромной поворот на Волгина будет невозможен. Там будут ремонтировать теплосети. Ну и также на проспекте Карла Маркса в Самаре до 7 сентября ограничен проезд в районе пересечения с Нововокзальной и рядом с домом номер 304. За неделю в Самарской области 48 человек обратились за метод.

0: «Красная атака». Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Дэнс-лето на рекорде.
1: Парашютистов, прыгающих в Африке, местные племена называют гуманитарной помощью.

0: Ну и буквально через несколько минут...
1: H2Ошники на рекорде.
0: Да, их список пополнится. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, все возможно. Возможно, не пополнится, кстати. Запас брендированной рекордной минералки точно не опустить. Да, мы задарим энное количество бутылочек, но их тут же подвезут еще. Продолжаем розыгрыш, летний розыгрыш, все лето. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если участник отвечает, все, он, H2Ошник, он забирает рекордную артезианскую воду в фирменных бутылочках, все это от производителя «Кристальная». Есть вероятность того, да, она не равна нулю, что игрок не ответит, но будем надеяться, что все получится. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Да, каждого мы спрашиваем, а может быть, ты не все заберешь, а может быть, ты поделишься со следующим участником, то право забрать все, либо поделиться. Как угодно. Вот если делится у нас, то у нас как раз-таки дальше больше 4 бутылочек. Сейчас вот, например, 5 штучек. Вот, разыграем через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Либо поделим. Это вот все зависит от тебя. Рассказываю о погоде. 19 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем 22. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения. Такая загруженность останется в ближайшие несколько часов. На Ракитовском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса проблемы на 15 минут. Также на Нововокзальной сложности от Мирной улицы до улицы Фадеева. Очень плотное движение. Отметим Московское шоссе 22 до Советской Армии, а также из центра от Революционной до 4 проезда. Революционная от Подшипников до Гаражной, от Дыбенко до Москвы. Ну и Южное шоссе из города тормозит.
1: Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21:00 для лиц старше 16 лет.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
6: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Разыгрываем воду. Воду, но не простую, а... И не золотую, да, а брендированную, рекордную, минеральную, артезианскую фирменную бутылочку с логотипом рекорда от производителя Кристалли. Прямо сейчас дозваниваемся до еще одного игрока, который отправлял фразу «хочу пить». Да, если хочешь поиграть, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, номер телефона не забудь указать. Достаточно ответить на звонок, и все, ты H2Ошник рекорда и забираешь брендированную воду рекорда. Итак, мы дозваниваемся до Дмитрия, и последние цифры номера мобильника 0801. Вот, Дима, мы звоним тебе, стань H2Ошником рекорда, если ты меня сейчас слышишь. Ну, если Дима не слышит, то все равно какие-то флюиды посылаю, чтобы он ответил на звонок, стал H2Ошником, забрал воду. На кону у нас 5 бутылочек, каждого спрашиваем, все ли заберет участник, либо поделится со следующим игроком. Что вами движет, когда вы делитесь, я не знаю. Просто какая-то солидарность, щедрость. Ну, а те, кто забирают, ну, просто жажда. Не жадность, а жажда, мы так это называем. Алло, Дмитрий? Доброе утро. Это Рекорд, тебя беспокоит, ты у нас в прямом эфире. Ранее писал нам фразу «хочу пить» и, собственно, попал в нашу летнюю игрушку, которая все лето продолжается. В этом эпизоде, собственно, твоя заявка была выбрана.
2: Круто.
1: Да. Значит, ты становишься H2Ошником нашим и забираешь брендированную рекордную воду. Но вопрос, сколько, Дим, по нашим правилам нужно определиться, все ли ты заберешь, не глядя на всех остальных, кто нас сейчас подслушивает, либо поделишься с другим участником. На кону 5 бутылочек у тебя, ты можешь забрать все 5, либо 3 себе, а 2 мы перекинем на следующую игру. Что сделаем?
2: Давайте поделюсь, 3 себе, 2 на следующую игру.
1: Ну все, хорошо, записал. Даже не буду тебе там переспрашивать, уговаривать, как-то поменять свое решение. Типа, бери все. 3 бутылочки, да? Все.
2: Да.
1: Зафиксировали,
2: да.
1: Дим. Еще раз поздравляю, ты H2Ошник, 3 бутылочки рекордной воды твои. Ну а в следующий раз на кону уже будет 6 штучек, а в следующий раз уже совсем скоро.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, вы кто?

0: фейкаперы на рекорде. Популярити.
1: И играют ребята между собой, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Какой-то опрос был произведен на улице, и с него собрали вариантов ответа. 6 популярных, ребятам нужно их выбивать. Так что открывайте чат мобильного приложения Рекорда и помогайте. Вопрос следующий. Девушка на 30 минут опоздала на свидание. Почему? Вопрос такой. Есть общее, есть частное, сразу вам говорю. Давайте.
2: Красилась.
1: Есть, это самый популярный вариант.
3: Не хотела, либо сомневалась идти.
1: Так. Нет такого.
2: Муж не отпускал.
1: Нет такого тоже.
3: Перепутала место.
1: Нет тоже.
2: Долго вызывала такси. Ну, что-то связанное с авто. Дождала транспорт. Вот как-то вот такое.
1: Ну, попала в пробку. Давай засчитаем. Так, еще.
3: Опоздала на 30 минут. Перепутала время.
1: Нет такого.
2: Ела.
1: Ела, тоже нет такого.
3: Была на другом свидании.
1: Тоже неправильно. Не туда идете, все гораздо проще.
2: Опоздала.
3: Часов нет.
2: Она не знала, что надеть. Выбирала наряд.
1: Нет. Я так долго красилась, скорее. Чат, посмотрите, может быть, там уже вам помогли.
3: Проспала.
1: Да.
3: О, есть.
1: Вот это верно.
2: Спасибо,
3: Павел. Спасибо.
1: Так, еще что?
3: Почему Распала. Девушка опоздала на 30 минут?
2: Рожала.
3: Рожала, нормально.
1: Неплохо. Так, еще что?
2: Так, у нас 3 осталось.
3: Она не опоздала.
1: Просто кто-то...
3: Пришла вовремя.
2: А потому что он пришел раньше.
1: Нет, тоже такого.
2: Перепутала время.
1: Он вовремя. Нет, тоже. Ребята, все...
2: В какую сторону? Давай подсказывай.
1: Да, давайте. Девушка могла просто вот...
2: Забыть.
1: Да, все верно.
3: Забыла.
1: Есть такой вариант.
2: Забыла, проспала, красилась, пробка.
3: Долго шла.
1: Долго шла, нет.
2: Пьяная.
1: Нет, конечно. Но она, может быть, шла на что-то
2: наряжалась.
1: Высокое.
2: Каблуки, из-за каблуков.
3: Шла на каблуках?
1: Сломала каблук.
3: В смысле сломала каблук? Я пошла на свидание. Да, дорогая, иди, конечно же.
1: Сломала.
3: Этого каблука она сломала.
2: Заблудилась.
1: Так, я не помню.
2: Нам одно осталось.
3: Живот закрутило, заболел живот.
2: Да, задержали на работе, заблудилась. Опоздала, потому что по этикету положено. Это я читаю подсказки. Проспала,
3: была. В гороскопе прочитала, что не надо идти.
1: Нет, пока все варианты, которые вы назвали.
2: Лифт застрял.
1: Интереснее. Ну нет, давайте. Вы долго собиралась, вы говорили?
2: Да.
1: Тогда вы молодцы. Долго красилась, проспала, долго собиралась, попала в пробку, забыла и сломала каблук. Такой топ-6, почему можно не сходить на свидание.
0: Рекорд. Реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
8: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
9: «Максидом».
10: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio. Телефон рекламной службы 212 99.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Овны, постарайтесь сегодня не отвлекать вашего любимого человека от работы.
3: Тельцы, в этот день главное для вас не потерять себя.
1: Близнецы, вам сегодня почему-то захочется вернуть свою старую любовь.
2: Раки, сегодня порадуйте вашего любимого человека какими-нибудь кулинарными изысками.
3: Львы, сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами.
2: Весы, не забудьте перед уходом на работу или куда-либо еще выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне.
3: Скорпионы, сегодня вам очень пригодится совет вашего друга, он окажется своевременным и ценным.
1: Стрельцы, сегодня вы постараетесь произвести впечатление на вашу вторую половинку его родственников самое благоприятное, и у вас это получится.
2: Козероги, даже если на сегодня вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все 100.
3: Водолей, задумайтесь сегодня, хотите ли вы долгосрочных отношений с вашим любимым человеком.
1: Рыбы, звезды советуют вам не ввязываться в авантюры сегодня. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отбор школьников в 10 класс допустим только при поступлении в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Во всех остальных случаях проводить вступительные испытания нельзя. При этом Кравцов подчеркнул, что сама процедура отбора не должна становиться препятствием для продолжения образования. Если ученик успешно прошел испытания, ему не могут отказать в зачислении. Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стуба после его слов об ударах по объектам Wildberries. Зампред Совбеза заявил, что уровень профессиональной подготовки финского лидера ниже плинтуса, назвав его моральным уродом и дураком. Медведев добавил, что Стуб, по его словам, не изменился еще со времен работы главой МИД Финляндии. Греция начала массово отказывать российским туристам в выдаче шенгенских виз в августе этого года. По словам экспертов, ранее греческие визы россиянам выдавали без особых проблем, а теперь их в основном получают только при наличии приглашения. При этом отказы не объясняют, даже если у туристов есть купленные билеты и брони отелей. Эксперты предполагают, что консульство могло усилить контроль за использование Греции как транзитной страны для поездок по ЕС. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то горячее.
2: Да, задремавшего мальчика случайно заперли в библиотеке. Вот такая тишина в Кейптауне. Он пошел с родителями в парикмахерскую, по дороге заглянул в библиотеку. Но там так было тихо и спокойно, что он задремал. И в 16:00 библиотека закрылась, и сотрудники не заметили маленького Соню. И просто закрыли помещение. Где-то через 3 часа примерно он проснулся, понял, что все, он заложник ситуации.
3: Начитался.
2: Выспался?
3: Пошел в запретную зону такой, я буду читать вот эти книги. Потом маме все рассказал.
1: Ну, вообще классно, да. Можешь познать науку за это время, пока там отдыхаешь.
3: Да, наука там нужна одна книга, все.
1: Да, да. Кота-тиндер придумали для животных из приютов. Разработали в Алтайском крае, чтобы успешнее пристраивать одиноких хвостатых. Ну, круто. Матч происходит по психотипам шерстяного и потенциального хозяина. Итог, 0 возвращений усатых за последние полгода. Представляете, уже очень сколько круто. Эта история работает. Да, и методику придумал единственная в России ученый филинолог. Изучает кошек. Она запатентовала способ определять по поведению их характер. Теперь официально коты делятся на холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. Люди выбирают, нравится какая кошечка, котик. Все забирают себе.
3: Я правильно понимаю? Алло, привет. Интересовался кисками вашими?
1: Да.
3: Да, есть. Есть темненькие, рыженькие, светленькие. Все есть?
1: Помимо всего, в кошачьей анкете указано не только к лотку приучен, ест и спит. Там составляют полноценный дейтинг-профиль. Как ухаживать с другими животными. Реагируют на запахи. Что делает среди незнакомых людей и так далее. Ну, круто вообще.
2: Ну, подождите. Давайте, чтобы по-честному. Котикам тоже нужно показывать варианты хозяев. И чтобы он лапкой тапал. И когда будет совпадение, вот тогда они, давайте... съезжайтесь.
1: Ну, у них же мозгов меньше. Ну, это адекватно.
3: Кот клевый. Вообще не шерстит, там, не мяукает, к лотку приучен, но сыт в тапке.
1: Для сравнения, в других регионах обратно в приют едут 50% пушистых. Вот, чтобы вы понимали.
3: Потому что они того выбирают.
1: Да, люди взяли и потом такие, нет, нам это не подходит.
3: А есть пробное свидание с котом? Ну, то есть просмотр кино, там, не знаю, метание тапков кота, тыгыдык ночной.
1: Ну, возможно. Есть? В общем, кота-тиндер устанавливайте, если хотите домашнего питомца. Прикольно. Классная история.
0: Новые каперы на рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее кратенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 22 по данным Яндекс.Погоды. Вечером малооблачно, ну и практически так же до плюс 20 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Их немного, они небольшие. На Красноармейский самый крупный затор от Галактионовской до Спортивной. Там проведешь минут 10. Ну и 5-минутки на Москве от 22 до Потапова. На Заводском от Профильной до 22. И по Новому вокзальной также минут 5 ехать от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще тебе напомню, что главный танцевальный стукнул 31 год. А еще скоро будем праздновать в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить это событие как старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности совсем скоро, так что слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс, телеграм-каналы, а также группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И страшные слова сейчас произнесу до конца лета 5 дней. Поэтому давай в эти 5 дней успеем сделать все, что планировали, но не успели. Например, можно сходить на футбол. Как раз таки в этом часе мы и разыграем билеты на матч РПЛ. Акрон ЦСКА уже в эту пятницу в 7 вечера, 6+. В одном из треков мы спрятали свисток арбитра. Ну а твоя задача его, во-первых, услышать, а во-вторых, запомнить, на каком из треков он прозвучит. В конце часа я тебя об этом обязательно спрошу. Ну а также сыграем, конечно же, ваш двоушников уже совсем скоро. Также много классной кочевой музыки в этом часе для тебя приготовили. Услышим Global DJ Sex on the Streets. Будет новая крутая работа от Мартина Гаррикса и Мадонны Бизар. Услышим новинку от аниме Other

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут мы с тобой играем в H2Ошников, летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Быстренько расскажу правила. Они максимально простые. Заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, пытаемся до него дозвониться. Если взял трубку, автоматически становишься H2Ошником, а еще предлагаем тебе забрать воду, которая у нас скопилась. Всегда у нас на раздаче 4 бутылки, плюс то, чем поделился предыдущий участник. Можешь забрать все, а можешь также поделиться со следующим участником. Если еще не отправлял заявку, пиши прямо сейчас «хочу пить» в личку телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. Играем уже скоро.
0: Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
2: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Застройщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче. Остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Oшники, в которой, собственно, ты можешь стать H2Oшником, а также выиграть фирменную артезианскую эксклюзивную воду Радио Рекорд от бренда «Кристальная». Невозможно, наверное, уже счесть H2Oшников, которая гуляет по Самаре, и, возможно, еще одного прямо сейчас мы и назовем H2Oшником. Правила простые: ты заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона, мы звоним, берешь трубку, становишься H2Oшником и забираешь воду. Можешь забрать всю, а можешь поделиться со следующим участником. И таким образом у нас набралось 6 бутылок, а у нас всегда на раздаче 4 бутылки, плюс то, что, собственно, осталось от предыдущего участника, если он не пожадничал. Итак, будем спрашивать у Андрея, хочет ли он стать H2Oшником. Ну, мы спрашивать его не будем, конечно, он автоматически им станет. Но а вот забрать ли водичку 6 бутылок хочет, это уже спросим обязательно. Звоним Андрею, последние цифры мобильника 0959. Надеюсь, он нас услышит, возьмет трубку и скажет: да, буду брать всю воду. Ждем. Когда есть гудки, это уже сразу хороший знак. А когда долгие гудки, не будет. Андрей, привет тебе, это Радио Рекорд Самара. Беспокоит тебя игра H2Oшники. Ты в прямом эфире. Скажи, заберешь всю воду, либо поделишься?
2: Поделюсь.
1: Ну вот, все делятся, все такие добренькие, никто не жадничает, все щедрые. Андрей, я тебя поздравляю, ты становишься H2Oшником рекорда. Ну а во-вторых, 3 бутылочки достаются тебе, было у нас на кону 6 бутылок, и 3 отправляются на следующий розыгрыш. Тебе классного продолжения этого дня, надеюсь, ты отдыхаешь, а не на работе, или на работе все-таки?
2: На работе.
1: Ну вот. В любом случае, тебе хорошего продолжения рабочего дня. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Совсем скоро, любители футбола, не пропустите розыгрыш билетов. Ну и, конечно же, затем, сколько бутылочек у нас будет на следующий розыгрыш, заглядываем в наши соцсети, в частности, наши каналы в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самарской области продолжают прорабатывать адресные меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады «Вайлдберрис» и «Озон». В гарантийном фонде Самарской области продавцам доступна реструктуризация займов ГФСО. А теперь запущен новый инструмент – льготный микрозаем по ставке от 3%. Микрозаем предоставляется на срок до 3 лет и доступен предпринимателям в сфере обрабатывающих производств. Сумма займа до 3 миллионов рублей для начинающего бизнеса и до 5 миллионов рублей для действующего бизнеса. 25 августа прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Вячеслав Федорищев. В онлайн-формате конференции подключилось около 40 тысяч педагогов со всего региона. Главы 37 муниципальных образований, депутаты и активные родители. Губернатор отметил, что по уровню образования регион занимает 4-е место в России. В ходе конференции были рассмотрены самые актуальные темы, в их числе модернизация инфраструктуры, открытие новой школы, детских садов, а также оснащение современным оборудованием. С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участником события станут 10 тысяч молодых людей из 190 стран, а также 2000 волонтеров, в том числе молодежь Самарской области. Фестиваль призван стать витриной лучших российских проектов и практик и продемонстрировать Россию как страну безграничных возможностей для реализации талантов и инициатив молодежи. Волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода навестили питомцев Самарского реабилитационного центра для животных «Лопатина Дог». Сейчас в центре содержится более 350 собак и кошек. Им нужна не только материальная поддержка, но и простое человеческое общение. Добровольцы отметили приятную тенденцию. После их прошлых визитов многие животные уже обрели новый дом и любящих хозяев. Больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей читай в наших каналах Макси и в телеграме «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Да вшу, нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.

0: Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на матч российской премьер-лиги Акрон ЦСКА. Матч состоится в эту пятницу в 7 вечера, мероприятие 6+. На одном из треков за предыдущие полчаса мы спрятали свисток арбитра. Твоя задача была его услышать и запомнить, на каком из треков. А далее я поставлю тебе два фрагмента, а ты уже послушаешь и либо отгадаешь, на каком из них, и будешь 20-м верно ответившим. Нужно будет прислать цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона. Вот, так и будешь 28-м. Получишь от нас билеты на матч Акрон ЦСКА, который состоится в эту пятницу. Ну и давай вспоминать, на каком из треков звучал свисток арбитра. На этом? Либо же на этом? Пиши цифру 1 или 2 в личку телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. И, кстати, самое важное, фан-айди обязателен на этот матч.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, еще расскажу тебе о погоде и пробках, конечно же. Плюс 22 сейчас в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером малооблачно и до плюс 20. Загрузка дорог оценивается на 4 балла сервисом Яндекс.Карты. Местами есть затруднения. 10-минутки на Москве от Волжского шоссе до Анжерской. Также по Волжскому проспекту, также в районе минут 10 ехать от Маяковского до Студенческого переулка. И на Красноармейской простоишь примерно столько же от Урицкого до Агибалова. Что касается музыки, скоро с тобой услышим «Медузу». Также будет Дэвид Гетта и Келвин Харрис.
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8-846-212-0101.
3: Евро-5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: Только в августе. Покупайте новый BLG у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
7: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

Радио Рекорд Самара дарит билеты на матч российской премьер-лиги «Акрон ЦСКА». Матч состоится в эту пятницу в 7 вечера. Мероприятие 6+. Не так давно я отставил тебе один из двух фрагментов, и тебе нужно было вспомнить, на каком из них за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. И верный ответ на первом. Цифра 1. 28-м вовремя ответил в личку нашего телеграм-канала и группы ВКонтакте. У нас одно окошко, поэтому вот так вот. Ответил Иван Алексеев. Но не смог я пробиться через его автоответчик, чтобы с ним выйти в прямой эфир. Поэтому, Ваня Алексеев, если ты меня сейчас слышишь, зайди в свой мессенджер ВКонтакте. Ну и, конечно же, ответь мне на сообщение. Но в любом случае, я тебя поздравляю. Классно тебе поболеть. Если также хочешь что-то выиграть на главной танцевальной, заглядывай в наши соцсети, ну и в частности наши каналы в Телеге и в Максе, мы тебе всегда сообщаем, какая движуха происходит в эфире и что ты можешь выиграть.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, медовый спас закончился, а новости по этому поводу все продолжаются и продолжаются. Говорят, россиянки настолько отчаялись найти жениха, что в дни медового спаса продажи меда подскочили сразу на 81%. И это, кстати, абсолютный рекорд. Ну а все потому, что появился новый народный способ привлечь любовь. Девушки покупают мед, мажут им подошву, обувь и верят, что после этого обязательно встретят своего будущего мужа. Так что теперь, видимо, для успешного знакомства мало просто красиво выглядеть. Нужно еще и ходить с медом по жизни на подошве. Главное, чтобы жених не оказался пчеловодом. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, какие способы вы использовали или продолжаете использовать до сих пор для привлечения вашей любви. И, может быть, она привлеклась таким образом. Интересно очень почитать. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе услышим работу от Дипло и Эндриа Нуэнс. Two Steppin'. Также появится Армин Ван Бюрен, Like a Child. Услышим работу Дон Диабло, Go Home with a Stranger. Послушаем трек от Альберт Брайт, Wild. Откроем этот час также бодро с треком от Алла Фарбен, Body Talk, Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс Радио. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 15, завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 20. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты все так же на 4 балла, местами есть затруднения. В основном это 10-минутки на Красноармейск от Галактионской до Спортивной, на Заводском от Профильной до 22-го партезда и вновь по Красноармейской уже ехать 10 минут от Урицкого и до Огибалова. А еще тебе напомню, что главный танцевальный стукнул 31 год. А еще скоро будем праздновать в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить это событие как старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности совсем скоро, так что слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс, телеграм-каналы, а также группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 2-12-99.

Ну, час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы помните из своей школьной жизни? Вот теперь школьный звонок заменят на песни Дениса Майданова с 1 сентября. Вместо привычного звонка на уроки будут включать музыку. В сентябрьский плейлист уже попала песня первых Дениса Майданова, а также советские детские композиции, например, «Дважды 2-4» и «Учат в школе». Ну вот крайний раз, когда я появлялась в школе, у нас тоже играла музыка. А, быть может, у ваших детей или у вас самих, если вы еще до сих пор в школе, играет тоже что-то, делитесь и рассказывайте. Ну а вообще, друзья, вспомните моменты, вот, которые отложились у вас из школы. Может быть, что-то такое необычное, классное, чем очень хочется поделиться. Делать это вы можете прямо сейчас при помощи нашего чата, мобильного приложения «Рекорд». Очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Рокстон с работой «Вертига». Также появится Хьюгель с треком «Free». Послушаем трек от Дэвид Гетта «Gone, Gone, Gone».

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче. Остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити. 211-06-05. Время быть заметным.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщает Кремль. Они обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку суверенитета Сирии. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов и биноклей, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
17: Да все нормально.
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд «Квасим с душой». Рядом прикольно. Распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд.
0: Погода. Пробки.
5: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 15. Завтра, господа синоптики, прогнозируют нам небольшой дождь и до плюс 20. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных заторов можно отметить Красноармейскую. Там 10-минутный затор от Урицкого до Огибалова и от Галактионовской до Спортивной. Также небольшой затор на Аврора от Аэродромной до Дыбенко. Ну и минут 5 простоишь на новом вокзале от Новой Садовой до Московского шоссе. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с Рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также «Трэш-пати», в которой мы слушаем неформатные треки в 8.40, плюс много полезной важной информации, игр и подарков. А еще продолжается наша летняя тема «H2Ушники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Record. Dance Radio.
1: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. И ближайшие три часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки и обсудим что-нибудь интересное. Вот я призываю прямо сейчас представить. Вам предлагают оставить только одно. Либо кино, либо музыку. Второго варианта в вашей жизни больше не будет никогда. Без любимых фильмов, сериалов и киношных вечеров. Ну или без музыки в наушниках, на каких-то тусовках, в машине и вообще во всей вашей жизни. Казалось бы, что выбрать проще? А вот попробуйте реально представить на секунду свою жизнь без одного из этих двух. Немного порассуждайте в своей голове, представьте сценарии в своей жизни и решите, что оставляете. Больше никогда не смотреть кино или больше никогда не слушать музыку. По мне, так страшнее второе. Пишите свой вариант в чат рекорда, посмотрим, что победит. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в этом часе, даже если вы выбрали кино. Новинка от Max Tyler, Love Forever. Еще один свежак в эфире от Оливера Хелденса AEIOU. Послушаем клевую работу от Робин Шульц Take It Slow. Еще чуть позже здесь Offenbach Miles Away. Откроет этот час отличная совместка от Hugeland Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек. Это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша – около 961 тысячи и Чехия – около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Да что из нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 21. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор находится на Заводском шоссе. Там 10 минутка от Кирова до Земица. Ну и еще небольшие заторы, буквально 5 минутки на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. И на Красноармейской также минут 5 ехать от Урицкого и до Спортивной. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеге и в Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс сообщения, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграм и Максе. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще 2 часа. Ребят, мне кажется, мы наконец-то раскрыли главную тайну искусственного интеллекта. Ну или, наоборот, запутались еще сильнее всем интернетом. Короче, пользователи заметили забавную вещь. Если попросить чат-GPT прислать свое селфи, нейросеть якобы отправляет фотографию кого? Кота. В общем, здесь точно все. Теория заговора уже готова. Никакого искусственного интеллекта просто не существует. Там, где-то в компьютерах, сидит очень умный кот и отвечает нам на сообщения. Ну, если честно, конечно, звучит это подозрительно правдоподобно. Ну, а если вы тоже захотите у своего чата спросить, кто ты на самом деле, пришли свое селфи, обязательно напишите, какие варианты он выдает вам в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем раскачивать эту теорию заговора или опровергать ее вместе, как всегда, под лучшие танцевальные, ведь делать это будет еще интереснее. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Моблэк, Емор. Еще одна новая работа от Фил и Натали Райс. Послушаем отличную работу от Клуни, Good Girl. Совсем скоро здесь Алок и Кали, Dive Into Me. Ну что, а начать этот час я предлагаю с Алия Фабин и трека Body Talk. Это Рекорд Dance Radio. Dance.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, а другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя бы... пришлите фотки. Кто снимал Лебедева на пляже в Анапе?
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Дизайнер. Там, кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
6: За что вы больше всего благодарны друг другу?
7: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
5: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
15: Реклама в Самаре 212-99-90.
16: Рекорд. Dance Radio.
17: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил в «Вашингтон-Пост», что поездка главы ЦРУ в Россию была связана с контактами спецслужб. Он добавил, что встреча Владимира Путина с главой ЦРУ не запланирована. Первая ракетка России Даниил Медведев эмоционально высказался о теннисе во время матча турнира «Уинстон-Сейлеми». Спортсмен заявил, что рассматривает возможность перейти в пикбол и в шутливой форме сравнил теннис с другими видами спорта. Билл Гейтс считает, что технологические компании намеренно преуменьшают риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. По их словам, специалисты, которые понимают возможности искусственного интеллекта и темпы его развития, в частных разговорах выражают серьезную обеспокоенность. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 15, завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 21. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты все так же на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутка на Заводском от Кирова до Земица. Ну и сравнительно небольшие заторы на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе и на Красноармейской от Урицкого до Спортивной. Там буквально 5-минутка. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара дарит билеты на матч российской премьер-лиги Акрон ЦСКА. Матч состоится уже в эту пятницу в 7 вечера. Мероприятие 6+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков мы спрятали свисток арбитра. Ну а спустя какое-то время спрашиваем тебя, когда звучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор, а ты вспоминаешь, либо угадываешь и забираешь билеты на футбол. Все это для детей старше 12 лет. И важное уточнение, фан-айди обязателен на этот матч.
0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Будем слушать много классной музыки и говорить о том, о чем говорят сейчас все. Человек-паук решил окончательно доказать, что супергеройское кино еще рано списывается со счетов. Если вы уже видели этот фильм, молодцы. Если нет, то, в принципе, тоже молодцы. В общем, картина уже вошла в тройку самых кассовых фильмов во всей истории. Мировые сборы превысили 2,5 миллиарда долларов. За 4 недели картина обошла «Титаник», «Аватар. Путь воды» и «Нейджа 2». Ну а теперь постепенно уже приближается к «Мстителям. Финал» и первому «Аватару». Кстати, эти фильмы вообще считаются просто непобедимыми. Более того, аналитики считают, что у фильма «Человек-паук» есть шанс добраться до 3 миллиардов долларов и забрать звание самого кассового фильма в истории. Так что, ребят, «Паук» уже далеко не просто так карабкается по стене. Кажется, он прям приближается на вершину мирового проката. Как думаете, 3 миллиарда долларов он возьмет или нет? А еще, кстати, интересно, есть ли в этих миллиардах ваш просмотр? Пишите в чате рекорда, видели ли вы картину или нет. Ну и не забываем о том, что вообще все в этом мире еще круче обсуждать под лучшие танцевальные треки, поэтому я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Свежак от Anima, Other Dimensions. Hall of Flame, Тону чуть позже. Еще в части появится Тони Даркайс, Your Body. Откроет его Баусу с треком Magnetic. Это рекорд Dance.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушаев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-325-22-22-2022. Предложение действительно для квартир площадь от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
11: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать информацию об операциях через СБП и банковские карты. В ведомстве подчеркнули, что новые правила не предусматривают автоматических блокировок. Нововведение позволит получать данные о переводах, в том числе с использованием универсального платежного кода. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в Минэнерго России. С 1 сентября в российских школах официально запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключение сделают только для экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах школы будут устанавливать самостоятельно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Дэн

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд Квасим.

0: рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
1: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
2: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. Она такая, она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
0: Да прижет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
2: Флайеры начнут раздавать.
0: Ну, звучит позитивно.
3: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 15. Завтра, господа синоптики, прогнозируют нам небольшой дождь и до плюс 21. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение уже плотное. И самый крупный затор находится на Заводском шоссе. От Кирова до Земицы ехать в районе 25 минут. Также минут 15 простоишь на Московском шоссе от Кирова до Нового вокзальной. И такая же история практически на проспекте Кирова-Черемшанской до Московского шоссе. Еще несколько 10 минуток на Раките от магистральной до Карла Маркса, на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной и на Авроры от Дыбенко до Аэродромной. Также притормаживает Уральская от АЗС до Южного шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат расти и уже к 6 вечера достигнут 6 баллов. А еще тебе напомню, что главный танцевальный стукнул 31 год. А еще скоро будем праздновать в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить это событие как старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности совсем скоро, так что слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс, телеграм-каналы, а также группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
3: Рекорд. Реклама.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
7: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на «Аврора Молл.ру 18+».
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: Максидом. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
13: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.
16: Дэнс лето.

последняя неделя лета, между прочим, и мы на ее экваторе. Сегодня у нас среда, 26 августа. На рекордных часах, кстати, у нас 17:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. А это значит, что в центральной части России, да и в большинстве наших регионов, уже вовсю вечер. Поэтому у нас осталось всего 2 рабочих дня до последних летних выходных. И давайте сейчас подумаем с вами вместе о том, как мы эти выходные проведем. В идеале, конечно, провести их с кайфом, а еще лучше провести их вместе с Радио Рекорд. Надеюсь, что, кстати, в ближайшие часы вы тоже с нами проведете. Тем более, что мы много музыки для вас новой, классной подготовили. Давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Алесса и Сача, Destiny, Рекорд Микс. Анима и Эйджи, Out of My Body, Рекорд Микс. Divac, Slow Down, Рекорд Микс.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задрочек АО СЗ Кушелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 60-301-1-125-22-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
5: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский топливный союз предложил продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей и после 1 сентября. Ограничения помогли сохранить стабильные продажи на АЗС, однако независимые заправки все еще сталкиваются с дефицитом топлива и высокими закупочными ценами. В Минэнерго вопрос продления запрета пока рассматривают. Целью визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву было установление контактов между службами безопасности, сообщил Песков американской «Вашингтон-Пост». Позднее представитель Кремля уточнил, что контакты Рэдклиффа с Путиным не планировались. Отбор в профильные классы не может быть основанием для прекращения обучения школьника после 9 класса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый выпускник с аттестатом имеет право продолжить образование в школе. Если свободных мест нет, власти должны обеспечить возможность учиться в другой доступной образовательной организации, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеск авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Да что за нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят. Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100% синие. Вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки. Кто снимал Лебедева на пляже в Анапе?
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: У нас есть дизайнеры в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?

0: Это ушики. А почему они там?
1: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее в эфире рекорда лови короткую информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 21, по данным Яндекс погоды, ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и также до плюс 21 градуса. Загрузка дорог выросла за прошедший час до 6 баллов, движение затруднено. Самый крупный затор 15-минутка на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. Ну и далее заторы калибром поменьше на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Также притормаживает Московское шоссе от Кирова до Нововокзальной. Минус 7-8 ехать по Красноармейской от Урицкого до Спортивной. Та же история на Новосадовой от проспекта Кирова и до Губанова. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к 8 вечера достигнут 4 баллов.
1: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru/18+.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточник АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Dance Radio Record. А еще тебе напомню, что главный танцевальный стукнул 31 год. А еще скоро будем праздновать в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить это событие как старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности совсем скоро, так что слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс, телеграм-каналы, а также группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И я догадываюсь, что эту пятницу ждут очень многие, но еще больше ее ждут любители футбола, потому что в эту пятницу пройдет матч премьер-лиги Акрон ЦСКА. Ну и в этом часе обязательно парочку билетов мы разыграем на это спортивное мероприятие. Для этого просто слушай Радио Рекорд и лови свисток арбитра на одном из треков. В конце часа я обязательно проверю твою внимательность. Ну и само собой уже через 15 минут сыграем в нашу летнюю игрушку H2ушники. Ну а теперь рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Оливер Хелден с новой работой. Обязательно услышим Ace, Meet Me in the Dark.

И, само собой, будет легенда Тиеста. Эко-сакс в финале. Ну а в новый час на рекорде залетим вместе с Алефа Беннер и Миллер. Боди Ток. Это Дэнс Лето на рекорде. Пока.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут мы с тобой играем в H2Ошников, летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Быстренько расскажу правила. Они максимально простые. Заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, пытаемся до него дозвониться. Если взял трубку, автоматически становишься H2Ошником, а еще предлагаем тебе забрать воду, которая у нас скопилась. Всегда у нас на раздаче 4 бутылки, плюс то, чем поделился предыдущий участник. Можешь забрать все, а можешь также поделиться со следующим участником. Если еще не отправлял заявку, пиши прямо сейчас «хочу пить» в личку телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. Играем уже скоро.
2: Рекорд. Реклама.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем забавляться в нашу летнюю тему под названием H2Ошники, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда, эксклюзивную, прошу заметить, от бренда «Кристальная». Правила простые, ты заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группу ВКонтакте, самое главное, оставляешь номер мобильного телефона. Во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились, ты становишься H2Ошником, а еще ты можешь забрать воду, можешь забрать всю, а можешь поделиться частью со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 штучки, плюс то, чем поделился предыдущий игрок. И таким образом сейчас у нас на кону 7 бутылочек эксклюзивной артезианской воды от Радио Рекорд Самара. И рандомайзер определился, звонить мы будем Ольге, 0618, последние цифры ее мобильного телефона, набираем, звоним, ждем гудки и, соответственно, верим, что Оля появится в эфире главной танцевальной. Итак, номер набран, осталось дождаться всего остального. Какой-то был небольшой писк мобильного телефона, но гудков пока не слышно. Нет, еще раз удостоверимся, что мы правильно набрали номер. Ждем. Перенабираем. Если нет, то 7 бутылочек водички останутся именно у нас. Опять один. Есть, есть, наконец-то. Со второй попыточки мы добрались. Алло.
2: Алло.
1: Оля, привет, это Радио Рекорд Самара, игра H2Ошники. Ты же писала «хочу пить» в личку нашей группы ВКонтакте.
2: Хочу чего? Водичку?
1: Водичку, конечно. Ты в прямом эфире Радио Рекорд.
2: А, спасибо. Очень приятно. А я что, выиграла водичку?
1: Ты выиграла, ну, во-первых, ты выиграла почетное звание H2Ошник рекорда. Это раз. А во-вторых, мы предлагаем, заберешь все бутылочки, либо поделишься со следующим участником.
2: Ну, давайте поделимся. А что, там много бутылочек?
1: Семь бутылок у нас на кону.
2: Уже
1: задумалась, так? Ну?
2: Ну, просто я никогда не выигрывала. Ну, ладно, поделюсь, две бутылочки могу отдать.
1: Нет, нет. Три бутылочки тебе достаются, а остальное пойдет следующему. Вот так у нас все работает.
2: А, что ж, зачем вы спрашиваете
1: так-то? Что, Оля, забираешь все?
2: Все забираю.
1: Вот так вот, все, решили, наконец-то. Оля, я тебя поздравляю, ты H2Ошница рекорда с 7 эксклюзивными фирменными бутылочками. Ну, тебе классного завершения этого рабочего дня. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Любители футбола, приготовьтесь. Совсем скоро прозвучит свисток арбитра на одном из треков. Запомни, на каком. Разыграем, конечно же, 2 билета на ближайший футбольный матч.

0: Рекорд. Новости.
1: Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 километров вступил в завершающую стадию. Полное окончание всех работ по государственному контракту запланировано к 1 сентября. Новое полотно уже уложено на всем протяжении участка. Работы выполнены на 98% от общего объема. В рамках ремонта приведены в нормативное состояние 180 люков и 150 дождеприемных решеток, а также произведена замена верхнего слоя покрытия дороги на площади 205 тысяч квадратных метров. В ближайшее время подрядная организация завершит работы по нанесению разметки на участке от улицы Советской Армии до кольца Авроры. В Тольяттинской городской клинической поликлинике номер 3 впервые в регионе состоялся День здоровья семьи защитника Отечества. Расширенный этап углубленной диспансеризации прошел не только для самих участников специальной военной операции, но и одновременно для участников их семей, жен, родителей и детей. Для обеспечения доступности специализированной помощи на участке учреждения была организована выездная работа врачей Тольяттинской городской клинической больницы номер 5. После приема врачей амбулаторного звена участники и их близкие по необходимости сразу получили консультацию специалистов стационара. Волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода навестили питомцев Самарского реабилитационного центра для животных «Лопатина Дог». Сейчас в центре содержится более 350 кошек и собак. Им нужна не только материальная поддержка, но и простое человеческое внимание. Добровольцы отметили приятную тенденцию. После их прошлых визитов многие животные уже обрели новый дом и любящих хозяев. Больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей читай в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в нашей телеге. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Да что за нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Начинаем розыгрыш билетов на матч российской премьер-лиги Акрон ЦСКА. Он состоится в эту пятницу в 7 вечера, 6+. Правила максимально просты. Мы спрятали в одном из треков свисток арбитра. Твоя задача была его услышать, запомнить, на каком из треков. И сейчас я поставлю тебе два фрагмента, а ты уже вспомни, либо же угадай. На первом, либо на втором он звучал. Все максимально просто. Давай вспоминать. На этом... Либо же на этом. Пиши цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала, либо группы ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Будешь 28-м, получишь билеты.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а пока быстренько я тебе еще расскажу, что там прямо сейчас за окном происходит. В Самаре сейчас плюс 21 градус, по данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 15. Завтра небольшой дождь и до плюс 21 градуса также. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами остались затруднения. 2 10-минутки на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной и на Авроры от Дыбенко до Аэродромной. Также минут 10 придется постоять.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Есть упавшую на пол даже на секунду еду может быть опасно для здоровья, предупреждают ученые. Они раскритиковали популярное правило 3 секунд.
3: В чем логика? Что типа ты уронил мясо на пол, и за 3 секунды микробы еще не успевают добежать, да?
4: У них ножки коротенькие, ну, такие клевенькие, коротенькие ножки.
3: То, и микробы, они же живут там, ну, по углам, да, в своей микробочной. Да, вот как в муравейнике.
4: Значит, если у вас упало мясо, и вы боитесь микробов, как бы, или не успели за 3 секунды, да, значит, нужно кинуть какой-то кусок еще мяса в дальний угол комнаты, чтобы микробы побежали туда, чтобы обмануть микробов. Или же поднять мясо и потереть его майку. Ну, стереть микробы.
3: Чтобы микробы остались на майке,
4: да? Да, пускай там размножаются.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: вспомнить, на каком из них за предыдущие полчаса прозвучал свисток арбитра, цифру 1 либо 2 нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Женек сделал это 28-м. Жень, привет тебе!
1: Всем привет!
0: Ну что, давай, делись верным ответом. На первом либо на втором звучал свисток арбитра?
1: Один.
0: Это абсолютно верно. «If Meet Me In The Dark» приносит тебе 2 билета на матч, который состоится уже в эту пятницу. Жень, все максимально просто. Я тебя поздравляю. Красавчик, молодец.
1: Спасибо.
0: Внимательно слушал и, собственно, получил билеты. Отлично тебе сходить поболеть, но мы остаемся здесь на главной танцевальной. Еще больше интересного впереди. Заглядывай в наши соцсети, группу ВКонтакте, канал в Телеграме и в Максе «Радио Рекорд Самара».
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, вы кто?

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. В ближайшие 60 минут мы проведем с вами вместе, с чем я вас и поздравляю. И, разумеется, я вам должен рассказать о том, какие музыкальные радиошоу будут в нашем эфире в ближайшие часы, потому что мы уже, в общем-то, с вами в вечерней части нашего эфира находимся. Давайте узнаем, что мы с вами будем слушать. Итак, сегодня у нас среда. Через час шоу «Крем» и Хрусталева. Далее у нас в 9 вечера по Москве будет шоу «Рекорд Пати» и «Рекорд Клаб» вместе с Тим Воксом. Продлятся они целых 3 часа. Ну и, разумеется, в ночь со среды на четверг, ровно в полночь по московскому времени, у нас традиционное шоу «Рекорд Гест Микс». В него мы приглашаем диджеев со всего мира для того, чтобы они раздали нам свои шоу-кейсы, показали свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Сегодня тоже будет очень классный гость. В час ночи у нас будет наш резидент Алексей The Skulls. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей-продюсер Мартин Гарикс, между прочим. Поэтому, если у нас здесь есть совы, обязательно возвращайтесь к нам в эфир рекорда совсем скоро. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это у нас будут новинка от Анима и Волкода «Other Dimension». DJ Phil и Natalie Rice «Can't Get You Out of My Head» рекорд микс. John Summit и Julia Church «Shades of Blue» рекорд микс.

Девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
4: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
3: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
5: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
3: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
10: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: В США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F-Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек. Это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша – около 961 тысячи и Чехия – около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
23: Топ покупок месяца.
24: Амода C5. Добавить стиля.
25: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
26: Амода C7. Собрать все взгляды.
27: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
28: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: На нас есть дизайнеры в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: И далее коротенечко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас 19 градусов по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 15. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 21 градуса тепла. А еще тебе напомню, что главный танцевальный стукнул 31 год. А еще скоро будем праздновать в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить это событие как старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности совсем скоро, так что слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс, телеграм-каналы, а также группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Реклама.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин.

0: «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «Квадропрофи.ру».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Sexy.
1: What comes next will be marvelous.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, все размеренно и традиционно. Мы вместе с тобой обсуждаем в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, больше всего денег на планете Земля не у миллиардеров. У 20 самых богатых из них примерно только 4 триллиона долларов. Также самые богатые люди — это не так называемые топ-500 богатейших людей мира. У них не больше, чем 13 триллионов. Больше всего денег, а именно около 500 триллионов долларов совокупно, у всего остального населения планеты. То есть у нас с вами, что примерно в 35 раз больше, чем у всех богачей. Но поскольку богатые миллиардеры есть, а такого понятия, как мы с вами, не существует, то они, у кого денег меньше, управляют нами, у кого их больше. А значит, управляют и лично нами, выплачивая нам зарплату за шоу Кремова и Хрусталева, ну а мы с удовольствием управляемся, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям. Юристы предупредили, что безобидное на первый взгляд занятие может обернуться штрафом, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. За серьезный ущерб деревьям на особо охраняемых территориях штраф для граждан может достигать 4000 рублей, а для организаций – 500 тысяч. В отдельных случаях речь может идти и об уголовной ответственности. Если дерево повредил ребенок, возмещать ущерб придется его родителям.
2: Чё, россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям? А что, россияне часто лазают по деревьям? Это по работе? За деньгами из квартиры напротив или по личному? От мужа, который, знаете, вдруг приехал из командировки.
1: И они забыли об этой ответственности. То есть раньше-то мы знали все, да, как бы, а постепенно, как бы, что-то расслабились, мысли другими заняты. Забыли, и как давай на деревья взбираться все вместе там. И там туда помнили.
2: А зачем? Или это может быть так чисто, знаете, из любопытства? Ну, просто любопытные россияне. Чисто залез на дерево посмотреть, что там в окне за занавеской Серега со Светкой делают. Или как, например, там, Серега гоняет Лысого по квартире.
1: Ну, зачем для этого на дерево залезать? Можно подогнать...
2: А если высоко?
1: Автовышку подогнать.
2: Если есть
1: автовышка... Фонари ремонтируют. Знаете, такое? У всех же есть знакомые с
2: автовышкой. Ну, вам проще, у вас есть автовышка, а у них только деревья. Зачем россияне лазают по деревьям?
1: Ну, по работе, может быть.
2: Ну, по работе, я говорю, что за деньги, да. За деньгами. Вы сегодня были на дубе?
1: Слушайте, я нет, но я знаю прекрасных людей, которые занимаются этим по работе. Скажем, дровосеки. Или сучкорубы,
2: которые... Во-первых, это две разные профессии. А во-вторых, дровосеки, куда им залезать? Они внизу...
1: Ну, если нужно кусочек сверху срубить, ну, как бы, по работе.
2: Нет, смотрите, есть, конечно, такие дровосеки, которые наблюдают вот как раз.
1: Дровосеки... Которые шишки собирают кедровые. Они же лазят по деревьям.
2: А, и нужно залезть на дерево?
1: Ну, наверное, я не знаю.
2: Так это шишка, подождите, нет, тогда это... Нет, подождите, дровосеки, как вы сказали, сучкорубы.
1: Сучкорубы, да.
2: И шишка...
1: Дралы. Ну, еще и бортники, которые залезают в дупло и дикий мед достают.
2: Окей, и там, значит, что там юристы предупредили, что за безобидное на первый взгляд занятие, значит, да, можно получить штраф, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. Вот тут, знаете, я не совсем понял. Точнее, я уже забеспокоился о россиянах всерьез. А о каком стволе идет речь? Какой ствол, дерево или свой? Потому что если свой, тогда все совсем нехорошо. Это значит, что по деревьям россияне еще и голые лазают. То есть это значит, что ствол в опасности. А это же очень опасно, ведь ствол можно зацепить за сук. И стволу конец.
1: Послушайте, ваш ствол, ваше личное дело. Вас никто не будет штрафовать, если вы его повредите, скажем так.
2: И суку, конец.
1: А если вы в дупло, как бы, это и вы повредите дерево, ствол дерева через дупло повредите. Может же такое быть? Всякие штуки.
2: Если ствол в дупло, я не знаю, чем. А если белка схватит, да, то в любом случае, за ствол, я имею в виду, это в любом случае опасно. Но в любом случае, если они лазают по деревьям голые, значит, точно по личному. Это досуг. Ну, и хотя бы не воруют. Да, просто голый на дереве, это же прохладно, да.
1: Это хорошо, конечно, но тут есть несколько еще вопросов. Смотрите, штраф для граждан 4000, а для организации 500 тысяч. Это что такое? Что за организации, которые по работе? Это вот Радиорекорд, например. ЗАО Радиорекорд.
2: Корпоратив
1: лезет на дерево. Нет, если... в частном порядке.
2: Нет, если вы в частном порядке отдельно, это не так страшно.
1: А если бы программный директор сказал, залезай на дерево, я...
2: Да, если вы с генеральным все собрались, да, ну, конечно, ответственность другая, разумеется. Ну, а часто так бывает, что организациями на дерево. Нет, я понимаю, корпоративы сейчас разные бывают, и там дешевле, да, ведь, согласитесь, на суку корпоратив дешевле.
1: Ну да, там грачи такие, знаете. А вот еще, смотрите.
2: Грачи на дереве.
1: К уголовной ответственности в тяжком случае. Это что же нужно такого на дереве вытворить, чтобы уголовку приписали? Ну, штраф, понимаю, повреждение, там, то сё, пятое, десятое, краснокнижное дерево. А вот за уголовку-то за что?
2: Ну, а вот правильно, с организацией залезли все голые, а потом как? Грачи на дереве. Конечно, и поэтому, ребят, ну, если есть такая проблема, значит, пора реально на деревья повесить объявление. Там, на деревья голыми там не залезать. Без разрешения кого? Участкового. И директора чего?
1: Ну, то вы поставите, что голым, да, нужно
2: сделать? Да, ну, не важно ли вы. А, ну, знаете, а
1: в любом... особо охраняемые территории, смотрите, человек отметил, что... Это что такое? Это Красная площадь, это особо охраняемая территория, да? Там есть голубые ели, так они называются, это не я придумал. Да. Вот, на них нельзя забирать?
2: Ну, только голубые ели, вы имеете в виду, что голубые деревья, а не глагол, да?
1: Да, да, не, да,
2: не, нет, просто...
1: нет,
2: не то, что там какие-то, да?
1: Пикник устроили, да? У мавзолея.
2: На дереве, да. Голубые ели, пили. Да, это важно, важно, что вы сказали. Но, понимаете, залезают на деревья россияне организациями. Слушайте, а говорят, что пить стали меньше в России. Вот скажите мне, как профессионал, а можно вообще захотеть залезть на дерево трезвым?
1: Ну, бывают разные случаи. Знаете, там у тебя бывает, ну, забросил трусы на дерево, они там повисли. Как бы, а как ты без трусов домой вернешься?
2: А, это
1: из,
2: так!
1: Из курортного района Санкт-Петербурга. Нет,
2: да, ну, а спасатель далеко, да? А нужен... Но, вы знаете, я вам скажу вот что. После этой новости, а это, конечно, ну, для меня это шок, потому что раньше, вот когда я шел под деревом и слышал там наверху над деревом, там, знаете, наверху дерева какой-то треск веток там, я думал там, знаете, что это кот или белочка. А теперь, значит, это может быть обычный россиянин с белочкой.
1: Да, ну и ряд медведя скрывается.
2: И поэтому вопрос. Вот такая история. Вот нам еще прилетело. Еще одна административка нам грозит. Но не только такая. Мы понимаем, что вы, может быть, мы не исключаем, что вы лично вы по деревьям, ну, лазите нечасто. Но в любом случае, все мы грешны, к сожалению, да, и совершаем административные правонарушения время от времени.
1: Да,
2: тем более, что их все больше и больше, я имею в виду законов об этих,
1: да, правонарушениях. И для профилактики этих правонарушений мы сегодня хотим тебя спросить, как бы, да? Вот попадала ли такую ситуацию, где можно как бы расценивать как административное правонарушение? Вот как-то деревья, не деревья, курение в неположенном месте, там трусы на дерево забросил, голый бегал.
2: Курил на дерево, пил на дереве.
1: За буйки заплывал.
2: Наоборот. Буйки брал с собой. Любое правонарушение административного, которое ты нарушал, может быть, боишься нарушить. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. В среднем им предлагали 215 тысяч рублей в месяц. Далее идут механики со 195 тысячами, гипсокартонщики со 160 тысячами и автомеханики со 155 тысячами рублей. Рост зарплат связывают с дефицитом кадров и увеличением спроса на рабочих специалистов.
2: А вы прямо как гипсокартонщик. А в смысле зарплаты на радио?
3: Ну так примерно там.
2: Да, ну а помните, были времена, когда мы получали как сварщики? Я помню, еще в 2007-2008 году зарплату там аж под 300 тысяч давали. Это как стропольщикам практически.
3: Ну те времена, к сожалению, наше время ушло. Пришло время гипсокартонщиков.
2: Да, пришло время гипсокартонщиков на радио, да, вот в этом вы хотите сказать. А как вам в этом ощущение?
3: Это нормально, значит, но мне немножко обидно за автомехаником. Автомеханик — это же целая наука, да, там это как бы столько знать все нужно, столько уметь. А что гипсокартонщик? Ну, взял гипс, взял картон.
2: А, кстати, гипс. Дальше, я просто не знаю, я действительно плохо в этом разобрался. Взял гипс, взял картон и...
3: Ну, как-то загипсовал картон и за...
2: С гипсом.
3: И закартонил гипс.
2: Ну, кстати, интересно.
3: Это чисто для души. Кому это нужно?
2: Мне кажется, вы так делаете бесплатно, в определенном состоянии. Но, значит, новость-то в чем, что, значит, сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. Слушайте, это, конечно, поразительная новость. Невероятно свежая. Нам вообще-то это уже сообщают как минимум третий год
3: постоянно.
2: Подряд. Да, у нас каждый школьник уже знает, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специальностями и летом, и зимой, и весной, и осенью, и 26-го года, и 13-го, и какого угодно. Эта новость у нас каждый месяц новость. Знаете, я бы, может быть, еще даже усилил процесс, может быть, чтобы нам каждый день это сообщали, что сварщики самые высокооплачиваемые профессии.
3: А может быть, в этом какой-то смысл есть? Может, прогревают ситуацию по сварщикам? Как бы, да, наверху. Может, кто-то звоночек поступил сверху. Продвигаете сварщиков?
2: Куда еще-то?
3: Вот в СМИ это появляется.
2: Так, понимаете, нет, это и надо продвигать. Только у меня вопрос. Окей, сварщики самые высокооплачиваемые профессии. Так почему все идут в офисы? В риэлторы и в психологи. Нет, я понимаю, психолог — это не рабочая специальность. Работать не надо. И поэтому, да, видимо, логика такая. Сварщик, конечно, получает много, да, но это специальность рабочая. А психолог, может, получает и меньше, зато работать не надо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Немецкий депутат предложил устроить секс-оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Жюльен Ферра заявил, что групповой секс с горожанами – это высшая форма близости с народом. По его словам, около 50 человек уже проявили интерес к мероприятию. А для тех, у кого нет опыта в подобных мероприятиях, он планирует организовать специальные тренировочные встречи.
2: А у нас разве уже такие встречи не проводятся? Мне кажется, уже они давно идут. Нас некоторые депутаты уже так натренировали своими некоторыми высказываниями и законопроектами. Мне кажется, что вот я уже натренирован до первого разряда.
3: Ну, это ты, вы у нас, как бы. А вот там, там люди, народ нетренированный, как бы. Вот и он будет, будет их тренировать, как бы. То есть, а как можно натренировать курки?
2: Как все тренируется? Руками и этим. Значит, предложил устроить секс-оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Знаете, вот, ну, просто даже, честно говоря, не смешно. Ну, потому что, ну, все с нас передирают. Ну, так или иначе, понимаете, не в анфас, так в профиль. Вот вчера, помните, новость обсуждали? Да, наши депутаты, депутаты одной нашей партии, значит, предложили приходить к ним навстречу лично, там, да, в штаб, там, на Кутузовский проспект, потому что, типа, люди не доверяют телевизору и там якобы хотят посмотреть депутатам в глаза. И поэтому приходите, смотрите в глаза. И так может быть! Может быть, это то же самое предложение, но прилично. Без всего этого, оргии, да? И эта новость, возможно, и вдохновила этого немецкого депутата. О, типа, нифига себе, у них там в России депутаты уже приглашают народ к себе. Ну, не так понял. И пошел дальше. Наши предложили посмотреть им в глаза, а этот предложил посмотреть еще глубже.
3: Ну, да, вот, кстати, по поводу, вот, на таких вот встречах, которые предлагает немецкий депутат, не всегда люди смотрят друг другу в глаза. Там, понимаете, можно со спины, там, сзади, сбоку, снизу, сверху, там.
2: Ну, а куда, один, кстати,
3: смотрят? Может, двое смотрят в глаза, остальные не смотрят, которые к ним пристроились паровозиком, знаете, там, грубо. Это как-то вот... Там глаза не всегда можно посмотреть, как бы, вот из-за парки, знаете,
2: но
3: в этой суете.
2: Не важно, поэтому он, простите, слышал звон и предложил без глаз. Просто не смотреть, а без... И как его зовут, немецкого депутата?
3: Вот это да, он такой засланный какой, Жюльен Ферра.
2: А почему его зовут Жюльен? Или, может быть, Жюльен это его, ну, псевдоним?
3: Своей души, да.
2: А на самом деле...
3: Одно слово, француз.
2: Да, а на самом деле его зовут Фриц, да? А так же, ну, с таким предложением, как Жюльен Ферра, как он туда затесался. Но вообще предложение, конечно, значит, в чем предложение оргии с избирателями прямо в горсовете, да? И там у него мотивировка же была, что групповой секс, как он сказал, с горожанами, это высшая форма близости с народом. И, конечно, он прав. Это действительно так. Только вот у меня один вопрос. А почему интим всегда только в одну сторону? Почему это всегда только депутаты народ, а не наоборот? Народ, может, тоже хочет, но
3: а вот,
2: это...
3: Катя, еще раз вернемся к формату предполагаемой встречи. Там это все работает в обе стороны. Понимаете, как бы...
2: Где там?
3: Так, ну, на таких наноургиях. То есть там можешь типа... и ты, могут и тебя, знаете, там.
2: А это вот, как бы, вот,
3: это такие издержки, вот, знаете, формата мероприятия.
2: Поэтому хорошее предложение. Потому что, понимаете, потому что я все равно... А у нас депутатами когда-нибудь будет? Или только они нас? Да? Ну, вообще, конечно, он прав. Потому что такая вот действительно оргия, возможно, нужна. Потому что что притворяться? Тем более, что давно уже все более-менее так идет.
3: Ну, есть минусы. Знаете, вот и у нас, и у них, и, собственно, везде... Наиболее активные, в смысле политических всяких там движух, пенсионеры. Вот есть риск, что придут там 50 бабок там, и два деда.
2: Да, знаете? Я видел такую предвыборную кампанию, ну, по видео.
3: Любители, то есть не все такое любители, как мы, как бы.
2: Ну, вообще, конечно, да, про оргию он прав, потому что, смотрите, во время выборов за нами так, они, эти депутаты, они, знаете... Так красиво ухаживают. Цветы, подарки, рестораны. А как мы их выберем, да, депутата, так сразу оргия, причем без прелюдий.

0: Крем-хруст-шоу.
1: После переименования из «Лав» в «Олег» кофейня на Урале столкнулась с резким наплывом посетителей. По словам хозяек заведения, после того, как история с ребрендингом в виде перестановки букв разлетелась по соцсетям, поток гостей вырос с 20-30 до 200 человек в день. А выручка, которая раньше порой падала до 350 рублей, выросла в разы.
2: Я не очень понял, это из-за рекламы или из-за того, что народу так был нужен Олег? А давайте напомним, может быть, кто-то не знает, эта новость была, мы ее даже обсуждали. Значит, была новость, что не помню, в каком городе.
3: Где-то город? На Урале.
2: На Урале. Кафе, которое называлось англицизмом «Love», переделали в слово в «Олег».
3: В рамках борьбы с англицизмами.
2: И не только. Самое главное нет, а что без дополнительных средств. Потому что они просто переставили... То есть те же буквы используя, только как русский. «Л» превратили в «Г». Ну, наоборот, если ее перевернуть. «ОО», значит, «И», английское «В Е», осталось «В», перевернули до «Л». И получился «Олег». И, значит, и сейчас у них выросло... Из-за того, что они переименовали в «Олег», так выросла выручка и так... То есть, я не очень понимаю, то есть, это ажиотаж, это потому что народ у нас так изголодался по Олегу?
3: Ну, тут все совпало, как бы. Конечно же, как бы и хайп такой вот в соцсетях, там, что вот об этом все написали.
2: Нет.
3: И там, возможно, да, как бы действительно дефицит, как бы, для Олега.
2: Может, Олега?
3: Теперь проводят заседание партии Олегов России.
2: Вот что на самом деле было нужно народу. Не эти ваши лав, шмулав. Им нужен был Олег. Нашему народу так не хватало Олега. У меня такой вопрос, а как же Стасик? И как же Володя, робот, например?
3: Ну, Володю, вы Володю не трожьте, как бы.
2: Значит, Володя, робота буква... назвать Олегом. И послушайте, раз такая пьянка, раз такой аншлаг, да, раз такой спрос на Олега, неожиданный совершенно, просто башни сносящий, так может тогда все кафешки назвать Олегом? Такое Олега-кафе. И все эти, не знаю, даже шавермы, слово тоже не наше, заменить на Олега. Хотя бы там, не знаю, Але-Мале шаверма. В смысле, Олег.
3: Вот это, конечно, очень дорого, тяжело, но, по крайней мере, можно изменить правила английского языка на территории Российской Федерации. Чтобы был там никакого лафа, а «I Олег Ю». Так, чтобы всеми говорили.
2: А-Ю что такое?
3: Просто, ну, там...
2: Юрьевич.
3: Да.
2: Например. Да нет, и не только, послушайте, если так это хорошо пошло, а ресторанный бизнес сейчас переживает, ну так, мягко говоря, не лучшие времена. Да, а если Олег спас это кафе, переделанный Олег Слав, то вообще можно, вот столовки у нас, столовки тоже не очень хорошо идут, хоть они и дешевые. Кстати, слово «столовая» хорошо переделывается на Олег. Смотрите, стол, там есть «ол», то есть уже первые две буквы от Олег, «ст» зачеркнуть, «ол» оставить. А «Ек» можно отодрать с вывески «Ресторан Египет», например. Ну, Олег. Да. Ну и туда
3: прикрыть. А что с Египтом будем делать?
2: Просто «Ипет» будет. Ну, неважно. А если, например, совместить слово «столовая» и «Олег», получится «столек», например. Да. Что-то можно с этим поиграть?
3: «Столек», как бы там. Вот у нас есть такое... У нас есть такое «столото», как бы, «лото».
2: «Столек», да, конечно. Единственное, что, сложнее всего будет переделать, конечно, слово «бар», потому что там ни одна буква с Олегом вроде как бы не совпадает, да?
3: Что совпадает с Борисом, с Робертом.
2: Чем есть Борис? Мы про Олега вам.
3: Анатолием.
2: Это другая история. Но, смотрите, раз народу так зашел Олег, что мы совершенно поддерживаем.
3: А, конечно, я человек простой, вижу Олега, ставлю лайк.
2: Так может переименовать не только общепит, можно все переименовать. Смотрите, вокзалы. Вот в Питере есть Витебский вокзал, да? Ну, Витебский, понятно, Олеговский. Потому что кто такой Витя, да? Или там Ладожский. Кто такой Ладожский, да? А Олег, понятно. Метро в Москве, там, я не знаю, любое там. Орехово в Олегово.
3: Олегово Зуево.
2: Да и сам метрополитен, он же у нас метрополитен, что у нас в Москве...
3: Олегополитен? Вы предлагаете?
2: Нет, он же.
3: Метроолег?
2: У нас метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Имени Владимира Ильича, что такое? Переименовать метрополитен в Олега Ленина, например.
3: Имени Олега Олеговича Олегова.
2: А с улицами в Питере, кстати, вообще очень просто. У нас в Купчино, по-моему, не помню где, у нас есть улица Олеко Дундича. Олеко. Ну, это совсем не порядок. Переименовать Олегу в Олега, а Дундича убрать.
3: Ну, нормально. Дундича представить, может быть, за что будет бесхозный Дундича? К артисту Олежка. Олежка Дундич.
2: Да. Хотя бы так. И слава богу, у нас Газманов Олег.
3: Ну, это как бы там повезло, я считаю. Просто подфартануло так, что...
2: А вот шамана подшаманить в Олега можно. Рекорд, реклама.
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио не надо смотреть, радио не надо трогать, не надо его нюхать и не надо его даже слушать. На радио нужно писать. Так рассуждаете, по крайней мере, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые используют радио только для этого. Вы, как всегда, сюда написали целую кучу, кое-что из этой кучи мы сейчас выберем и почитаем. Ну, а если не почитали, то сами знаете почему. А если не знаете, то это и не важно. Народные новости, чё там?
1: Ну, вот тут нам сообщили, что россиянам в новости, что россиянам напомнили об ответственности, слава богу, административной, а хотя вплоть до уголовной, там даже было сказано, за лазание по деревням. То есть это административка. По деревьям лазить нельзя. А, это чревато повреждениями самых деревьев, там сучки, там ветки, это вот все, вот валежник, там это...
0: Ствол?
1: Да, ствол там, да. Короче, мы сегодня говорим шире об административных правонарушениях. В целях профилактики этих самых правонарушений, разумеется. Вот совершал ли ты какие-то действия, которые, по-твоему, могут быть подпасть под административное правонарушение? А возможно, тебе об этом прямо как бы указывали на это, вот, то есть штрафуя тебя. Были какие-то истории в жизни. И очень много написали, очень-очень много. Вот, например, мое почтение к ИХ. Был как-то административный казус. Стоял в Москве возле входа в метро и пил пиво. На тот момент, 2015 год, штраф за это составлял 300 рублей. После составления протокола дико ржали вместе с полицейскими, когда после подписи я вспомнил-то, что пиво-то безалкогольное. Настолько мы боимся правонарушать, настолько мы ответственные граждане.
0: Ну, а понимаете, что же это за безалкогольное пиво, что он из-за него все забыл? Точнее, забыл даже, что он пьет. Все-таки, наверное, безалкоголь там... Знаете, бывает такой безалкоголь, что круче всякого алкоголя.
1: А
0: я не знаю, я никогда в жизни не пил не такой... Ну, нет, такое-то пил, конечно, а безалкогольное... Вот объясните мне, оно вообще прям без алкоголя?
1: Вообще прям
0: без алкоголя. А тогда вот почему оно называется пиво?
1: Ну что там, как-то по технологии пиво делается.
0: Нет, ну как вот, это же можно отделить пиво. Вот пиво от этого. Просто, нет, я думаю, что там что-то такое есть. Что-то в пиве все равно есть какой-то алкоголь. Ну, может быть, там нет пивного алкоголя, а есть, например, водочный.
1: Какой альтернативный?
0: Какой-то другой алкоголь.
1: Какой везде алкоголь одинаковый? Что
0: хорошо,
1: в скоре, что в
0: пиве? Ну хорошо, спирта в пиве же нет, да? Помните в фильме вы-то помните, остальные не очень, в «Берегись автомобиля», когда он говорит: сделай ему наше фирменное пиво. И что она сделала? Она налила ему водку в пиво.
1: Да.
0: Так вот, безалкогольное пиво. Я не верю в это. Я думаю, что это самое иезуитское и самое высшее, какая-то очень замысловатая форма алкоголя. Безалкогольное, там не алкоголь, а что-то другое, возможно. Что бьет по шарам так, что он забыл, что он пил.
1: А я верю ему, потому что, знаете, это магия нашей прекрасной полиции. Когда к тебе подходят полицейские...
0: Это да.
1: Да. Ты забываешь
0: сразу
1: все.
0: Да, сразу скажешь, ты виноват.
1: Лучше, да.
0: Это ты... тоже. Потому что даже если ты куришь безалкогольную сигарету, или, например...
1: Без никотина.
0: Да, да, или, например, ну, занимаешься с девушкой без сексуальным сексом, да, в общественном месте. Когда тебе подходит милиционер, он же, да, то, конечно, ты чувствуешь себя виноватым априори. И только потом вспоминаешь, там, когда тебе говорят: вы там сожгли там Чикаго в таком-то году. Ты говоришь: да, там я просто случайно кинул спичку. Потом уже понимаешь, что, черт, ну я же, да? А вот как нам быть с этим чувством?
1: Ну, как-то вот, нет, ну как бы платить по счетам, если такое чувство возникает. Вот человек же подписал штраф, а после подписи как бы уже все, обратного хода не имеет как бы ситуации, да? Оштрафовали его как бы за предуспитие безалкогольного пива. И вот такая еще история. Вот люди продолжают каяться. Привет, парни. Я вот когда в отпуске на море оказываюсь, прям всегда нарушаю правила поведения в воде. Вечно еще этих арбузов сладких наешься. Потом бывает очень сложно себя заставить выйти из воды и дойти до туалета. И приходится втихаря.
0: Видите, нарушение правила поведения в воде, это в смысле, что он из морской воды делает арбузную воду, да? Ну,
1: да.
0: То есть мочу свою после арбуза.
1: Вещь насчет арбузов, конечно, я его понимаю прекрасно.
0: А действительно есть такие правила поведения в воде? Потому что они, ну, как в лучшем случае, не гласные. То есть они нигде не задекларированы, не объявлены. Вот когда я-то просто, знаете, после арбуза, когда это делаю в воде, я не думаю, что я нарушаю. Я думаю, что это я, как бы, ну, так сказать...
1: Арбуз дает вам индульгенцию, да? Как бы,
0: да, я как бы создаю такой арбуз. Ну, понимаете, ведь есть же, вот, кстати, там всяких этих туртов, есть такая, знаете, популярная арбузная вода просто.
1: Ну
0: это да. Же не запрещено.
1: Просто взбивают, ну, там, миксером арбуз, да, как бы, порой прям в арбузе.
0: Или, может, вообще не из арбуза. Скажите, когда я захожу в воду И это делаю в воде. Это вот.
1: Ну нет, ну конечно, тут как бы много всяких, да, смягчающих обстоятельств таких, да, извиняющих. Да, ну... да, не отягощающих никуда. Арбуз, как бы, да.
0: Я, арбуз, конечно. Да, конечно, арбуз, за арбуз, вода. А если еще и там звездная, например.
1: А если черхелы переел, можно и не только посикать. И беляшей этих, знаете, знаменитых анапских.
0: Не, все, я уже не хочу на море. Хорошо, на всякий случай. Давайте я почитаю. Так, ну, вот не по теме, но не могу не почитать. Вот Гришка пишет. Почему на Радио Рекорд Москва? Как вы думаете, что на Радио Рекорд Москва?
1: Это нравится какое-то непотребство какие-то, безобразие. Потому что беспредел просто полный какой-то.
0: А это не гоже.
1: С этих москвичей как бы...
0: Нет, наша. Нет, это не Радио Рекорд, имя собственное, Москва, как гостиница. На нашем Радио Рекорд в Москве, видимо, имеет в виду. А это очень важно, потому что в Питере это можно еще чего, а в Москве это нельзя. Так вот, почему на Радио Рекорд Москва звук заикается? И то чувство, что слышны вопли деда вместо Хрусталева.
1: Гришка, не волнуйся, все так и есть. Как бы это реально дед Хрусталев.
0: Почему вместо? Это одно и то же. Если что, тебе его позвонить надо.
1: Прям вот в Москву будете звонить?
0: Ну да, это серьезно.
1: Это ответственность, да, давайте.
0: Так, 20 раз Москва. Так, еще сейчас. Слышишь, как в Москву? Че, в Москву, что ли, не дозвонил?
1: Москва занята в Москве.
0: Сейчас. Ну, чувак, давай я тебе, если все серьезно, что ты написал, и, ну, или несерьезно, ну, еще раз напиши, я тебе перезвоню уже в следующий раз. А пока напомните, все у нас там, видите, что у нас,
1: знаете, что вот происходит? Пиши о каких-то правонарушениях административных исключительно, которые ты, возможно, совершал, возможно, нет, и сейчас хочешь там покаяться.

0: Немцы начали массово закупать китайские Audi по параллельному импорту. Автомобили, разработанные специально для китайского рынка, даже с двойной наценкой, остаются дешевле некоторых местных моделей. Китайские версии Audi в пересчете на рубли стоят до 7 миллионов, тогда как цены на сопоставимые автомобили немецкой сборки начинаются примерно от 9 миллионов рублей.
1: То есть в Китае дешевле все, да? Даже немецкие аудио.
2: Аудио, стерео.
1: Это все, и аудио, и аудио. Это потому что... То есть, смотрите, то есть немецкая Audi, хоть раз побывавшая в Китае, она сразу дешевле на там 20 тысяч евро. Это все волшебство Китая. И знаете, а у меня вот вопрос. А вот с шоу-бизнесом это тоже так? Кто там в Германию? Рамштайн, например. Вот если группу Рамштайн перед концертом в Германии, если ее сначала отправить в Китай, то вот билеты на привезенные по параллельному импорту из Китая Рамштайн, они будут же дешевле? Ну, то есть Рамштайн же из Китая уже ведь будет не такой дорогой, после того, как его в Китае немного отдраконят золотым драконом.
3: Есть нюансы. Если как бы Рамштайн нормально, как бы официально не параллельным импортом вернется в Германию из Китая, то будет стоить столько же, как бы не будет дешевле. А вот если реально по параллельной серой схеме через Казахстан, как бы там их немножко помариновать в Казахстане чуть-чуть, вот, да, там вот так... Вот да, тогда, да, там, дешевле. Они подешевле.
1: Просто да, за копейки. Может, даже бесплатно. Понимаете, это, как бы, конечно, хорошая, ну, то есть, не то, что хорошая, это поразительная новость, как, собственно, и все всегда. Значит, но у меня такой вопрос. Значит, немцы, да, начали массово закупать немецкие аудио, как бы, которые они сюда везут по параллельному импорту.
3: И они разработаны специально для китайского рынка. То есть,
1: ну, понятно, их туда отправляют.
3: Отличия какие-то.
1: Да, для китайского рынка, так сказать, там, с двойной наценкой и так далее, да. А в чем прикол для немцев? Нет, понятно там, да, что там они продают свои машины в Китай, там дешевле, да, из-за конкуренции, так сказать, там проблем с местным производством, да, что, так сказать, покупка машин в Китае, там есть проблем с заводами, там, внутри Германии, вся эта лабуда. Окей, но если им так хочется свое Audi, если им нравятся свои немецкие Audi, а не китайские Ченганы, да, может им, чтобы тайно не завозить их свои немецкие Audi из Китая, может быть, им все-таки начать делать Audi в Германии? Но раз этого невозможно, то хотя бы тайно делать контрафактный Audi. Такой, знаете, Audi запрещенка. Может быть, даже, знаете, может быть, даже делать закладки из Audi. Там, например, под Рейхстагом, если поставить. Например, там, да, такие. Ну, просто положить.
3: Прям под Рейхстагом.
1: Ну, или куда-нибудь там, я не знаю. Да, это незаконно, но зато не надо таскать свои же аудио из Китая.
3: Ну, да, это хороший план. Ну, смотри, просто еще мне, как человеку, любящему всякие технологии, да, технарю такого в душе по складу ума, мне интересно, вот специально разработанные для Китая аудио, то есть... Что они изменили вот в этих Audi для Китая специально? То есть, что? Если они стоят дешевле, что там? Может, там коврика нет, может, там?
1: Ну, а смотрите, там же главный прикол. Я просто, мягко говоря, не поклонник Audi. Я люблю, ну, то есть, всегда у меня были Мерседесы, да, была там, я не люблю BMW, но я понимаю прикол BMW. Я никогда не понимаю, что такое Audi. Вообще, то есть, я не понимаю, это не Мерседес и не BMW.
3: Это Audi, да.
1: Да, совершенно непонятно. Я не понимаю, в чем прикол. Мерседес — это там условно комфорт, если это S-класс. BMW такая пуля, это вперед. А Audi единственное, что там действительно прикольно, это 4 нолика. Кружка. Вот у вас сколько кружков? 2, а у него 4. Может быть, в Китай пошли 2 кружка. Или 3.
3: А это, знаете, 2 нуля.
1: 2 кольца.
3: 2 нуля, это...
1: Да.
3: Это как на туалетах.
1: То есть 2 кольца, 2 конца, да-да, и так далее. Вот, и поэтому, да, ну, неважно, да, что-то такое сделали, и они не могут теперь свои аудио покупать. Поэтому нужно как-то делать свои подпольно, да, и так далее. Если поймают, всегда можно отмазаться, сказать, что только что из Китая. И если, например, всегда возить с собой в машине китайца для
3: багажника...
4: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Японка утверждает, что порно-карьера спасла ее брак. Ририка пришла в порно в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Она собиралась сняться всего в одном ролике, но в итоге продолжила карьеру и 2 года скрывала ее от мужа. Когда Ририка призналась, супруг неделю был в шоке и почти не спал, однако не потребовал от нее уйти из индустрии. Сейчас он поддерживает ее карьеру, сопровождает в поездках и, по словам женщины, стал гораздо внимательнее к ней.
2: Конечно, потому что теперь он ее не только смотрит на нее дома, а еще смотрит на нее как на актрису. Конечно, теперь к ней столько внимания. Видите, особенно, видите, на экране. Видимо, у него больше внимания даже к той жене, которая на экране. И, возможно, он ее очень внимательно смотрит. И даже, может быть, знаете, записывает, в руках держит свой этот карандаш.
3: Ну, туда-сюда. Ну да, ну как бы, смотрите, нужно было какое-то время, чтобы это принять, как бы, да. Она... И как можно 2 года скрывать от мужа, что снимаешься в фильмах для взрослых? Ну, во времена интернета, там, всего этого. Что, муж у нее что, не любопытен? Друзья могут сказать.
2: Так вот, смотрите, там было сказано, супруг неделю был в шоке, почти не спал, но не потребовал ее уйти из индустрии. То есть был в шоке, и мы не знаем от чего. То есть, возможно, это как, когда он сказал, я снимаюсь в порно, такой, как? Ты снимаешься в порно? Ты? Я в шоке. А то я вчера смотрю кино и думаю, ты не ты. А то, знаете, под черным парнем-то и не видно. Я в шоке. Так это ты? Может, ты смотрел, и поэтому в шоке.
3: Или, может быть, так. Я в шоке. Давай ссылку. Ни стыда, ни совести, ни ссылки.
2: Да, да, а потом, да, и был в шоке, однако уйти не потребовал. Ну, то есть, сначала вспылил, да, может быть, даже упал в обморок, но потом встал, подумал дважды, а что, зарплата там у жены хорошая, профессия интересная, а главное, не надо, так сказать, во время просмотра фильма на чужих жен гонять. А тут все свое, домашнее, да, это же называется домашнее, когда у тебя жена там
3: да,
2: снимается.
3: Да, конечно. Ну, тут еще такой серьезный вопрос. Смотрите, ну, в поездках сопровождает. Я всегда думал, что там максимум перемещения, это, знаете, из гостиной на кухню они переходят. Что за командировки такие? То есть я в командировку, да, там, говорю, куда? Зачем тут ездить? В этом бизнесе, как бы, в этой индустрии. Зачем? Куда они не ездят?
2: Не везде парни лихие, большие. Ну, что, далеко живет. В Африке.
3: А, то есть...
2: Ну, понимаете, чтобы найти такого парня, такого, фактурного, нужно далеко, может, оттуда ему не уехать, денег нет. Понимаете? Я не знаю, но вообще, конечно, это, конечно, отличная семейка. И знаете, я даже не знаю, кто тут круче. А он или она? Потому что у меня больше-то вопросов к ней. Значит, 40-летняя, как ее там, Ирико, Ририко?
3: Она 40-летняя?
2: Ну, там было сказано, я такого слышал, нет?
3: Нет, три...
2: Мне может не знаю. Ну, не важно, Ририко...
3: А, все, 40 лет расходится.
2: Не ваш формат, да? Так вот, неважно, она, значит, пришла в порно... А, да, так и было сказано, 40 лет, 34 года, типа, пришла, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Запечатлеть красоту своей фигуры. А порно — это вот лучший, это единственный способ ее запечатлеть, да? То есть она не могла просто себя на телефон снять? Или это не то?
3: Ну, это же Япония, у них нет традиции селфи, там, знаете, это вот всего там...
2: Или какая-то фигура без чужого там, без черного парня.
3: Ну,
2: рядом.
3: Нет, ну, она же хотела, ну, окей, бля, верно, но на разочек, вот на полши, вот как бы.
2: Вот, это второй. Она собиралась всего в одном ролике сняться, но в итоге продолжила карьеру и 2 года, значит, ей занималась. Всего в одном. То есть так, чисто, ну, заскочила в порно, да, так, на огонек, на полшишечки, да? А оказался не огонек, а да, это, да.
3: Пристрастилась, да.
2: Так, да.
3: Затянула ее это.
2: Значит, какая мораль? То есть так в порно на полшишки не бывает. Да дай туда, дай ему, знаете, как говорят, свой палец. А он тебе и...
3: Свой палец.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою цветную тунику, украшенную своим родовым гербом, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы говорим о незначительных, но все-таки административных правонарушениях, которые тебе доводилось совершать, или же тебе их инкриминировали, а ты ни в чем не виноват. Вот Татьяна пишет. Приветствую. Меня как-то соседи снизу пристыдили, мол, у вас ночью по квартире дедушка шастает и клюкой гремит. Если так будет продолжаться, будем вызывать наряд. А у меня нет в квартире дедушки. Это кот когтями стучал.
0: Ну, это, знаешь, это уже отмазки.
1: Да.
0: Это кто тебе поверит?
1: Тань, ну признайся, ну держишь где-то, деда.
0: Где-то
1: да,
0: есть. Там, да. Ну и потом, кто поверит, так сказать. Ну и потом, а ты вот, ну, уверена на 100%? Ну, серьезно. Вот можно быть уверенным на 100%, что у тебя в квартире нет деда.
1: А днем он где-то ныхается за шторой.
0: А главное, поверить, вот скажите, вот пришла к вам, соседи настучали, в квартире дед стучит клюкой, пришла к вам полиция, деда нет, вот поверят вам?
1: Ну, не скажем, скажем, укрываете деда.
0: Нет. Да, как называется, укрытие деда, деда с отягчающими, да?
1: Да. А вот и совсем другой по стилю правонарушение. Василий пишет. Писал с банковского моста проплывающую посудину с китайцами. Стыдно и гордо. Мы осуждаем тебя, Василий. Нам стыдно за тебя. Никакой гордости. Просто пописать с банковского моста, это петербургская традиция. Обычно китайских туристов же.
0: Понимаете, а давайте видеть в человеке хорошее. Как его зовут?
1: Василий. Вот он уже хорошо.
0: Мы всегда... Во-первых, да, ты Василий, это уже неплохо. Во-вторых, ну вот что мы сразу осуждать, да, сразу критиковать, вешать ярлыки, там, так сказать, рубить шашкой, так сказать, гнобить. Но ведь человек говорит, было, ему было не только гордо, стыдно. И вот мне интересно, как это происходило. Вот он писал, значит, сначала был стыд, а потом гордость. Или наоборот.
1: Это смешанные чувства.
0: Нет, они не могут быть совершенно смешанными. Они последовательно, в любом случае, потом смешались. Первое, как он... Сначала была гордость.
1: Обычно, нет, да, конечно, потому что обычно стыд накрывает после, да, когда что-то сделал такое необдуманное.
0: Сначала,
1: да?
0: Типа, о, да, банковский...
1: На эйфории там, да, как бы, на адреналине, как бы, банковский мозг, белые ночи, китайские туристы плывут на кораблике.
0: Что еще делать, да?
1: А потом пришел домой, забился под одеяло и стыдно так покраснел.
0: А может, наоборот. Сначала начал, было, ну, так, знаете, ну, типа, как вы говорите, банковский мост, белые ночи, ну надо же пописить, да, хоть там и плывут китайцы. И сначала было стыдно, а потом вошел во вкус.
1: Было так, если то. То есть мы как бы не осуждаем, ну как осуждаем, конечно, но не в полную силу, там, не до конца, что ты писал с банковского моста. Потом мы надеемся на то, что ты писал просто с банковского моста, и тут случайно подкатила как бы посудина с китайскими туристами. Вот ты просто не смог остановиться, потому что процесс такой необратимый.
0: Это,
1: да?
0: Это
1: вот,
0: да, случайно. Да, может быть. Поэтому это проблема банковского моста. Что такое банка? Ну, зачем? Ну что это? Где, кстати, где он находится? Кстати?
1: Вот как бы где как находится? Это напротив этого Финека.
0: А, он банка, это поцелуев же мост там, или нет? Хотя, если банковский совместить с поцелуем...
1: А поцелуев — это его неофициальное название, народное, по-моему.
0: Ну, это он называется официально банковский.
1: По-моему,
0: да,
1: да, если не путаю. Коренные петербуржцы, растолкуйте.
0: А мы кто?
1: Приезжие, растолкуйте. Туристы, вы во всем разбираетесь.
0: Мы-то здесь всего вместе лет 300 живем. Да, ну, окей. Ну, бог с ним, с банковский мост, да, вы сказали?
1: Нет,
0: я просто задумался. Люди, понимаете, при слове банковский, они думают не о мосте. Люди думают о кредитах просроченных. Поэтому не надо писать. Так, ну давайте, вот пишет. Вот кадастровый инженер пишет. Слесаря, мужики! Диджей! Петушье. Ну, да, но, в общем...
1: Нет, ну уже, если цитируешь классику, то как бы нужно точно цитировать.
0: Все
1: диджеи, да. Петушьев, как в классике звучало.
0: Ну и потом, мы, кстати, это разделяем, да, потому что, ну, мы не имеем отношения к диджеям примерно такое же, как к слесарям, да, или
1: ну, да,
0: к слесарям. Ну, но, тем не менее, кто нам более симпатичен?
1: У слесаря, конечно.
0: Конечно, а почему?
1: Ну, потому что слесаря, как бы.
0: А диджеи?
1: А диджеи...
0: А это правда?
1: Ну да.
0: Что все диджеи,
1: ну,
0: кстати, кто это поет, реально, я забыл. Это
1: группа, по-моему, Палево называется. Если я ничего не путаю.
0: Как еще называть?
1: Да. А вот, добрый вечер, КХ. Как-то был в командировке во Владике. И пришло время домой лететь. До самолета 3 часа. Площадь перед аэропортом пустая. А у меня с собой для души пузырик был. Но времени много, я и приложился к нему. Как из ниоткуда мент. Добрый вечер, молодой человек. что сейчас пили из бутылки. Я все правду и выложил. Пройдемте, говорит. Ну, дальше такая история длинная.
0: Ну, в чем суть?
1: Ну, для души пузырик был у него. Вот это как бы.
0: Ну, окей.
1: Не, морали нет.
0: Вот
1: в истории с банковским мостом.
0: Да нет, морали.
1: Да фига, морали хватит и на дальше сообщение.
0: Это да. Вот Таисия пишет. Вы гоните! Такого не может быть! Остается узнать только одно. Какого? Но мы это не узнаем, потому что у нас... А, вот видите, вот видите. Потому что вот. Все. Сейчас я слушаю, просто никогда не слушаю. Директор орет. Пора. Когда директор кончает, дальше продолжать бессмысленно. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также. Тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, добрались мы с вами до середины недели, ведь среда — это тот самый момент, когда уже многое успели, но впереди еще несколько дней, и, мне кажется, самое время немного выдохнуть и просто побыть вместе на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Так что давайте сегодня без лишней суеты собираем рядом своих. Кто-то пусть отвечает за, например, салатики, кто-то за настроение. Ну а рекорд уже берет на себя остальное, то есть музыку и радио-вечеринку. Мы с вами снова раскручиваем лайн в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик и превращаем тот самый обычный день в маленькую рекордную тусу. Собираемся на импровизированных танцполах. Это рекорд-пати. Стартуем! Рекорд-пати!

0: Барн. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.

продолжается, друзья. Я надеюсь, сегодняшний день уже становится чуточку приятнее под самый вечер. А если хочется поменять музыкальное настроение, напомню про мобильное приложение Radio Record. Там более 100 интернет-станций. И да, по сути, можно подобрать отдельную музыкальную историю практически под любой момент, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и сделать это в нашем мобильном приложении Radio Record. Далее про расписание еще 90 минут нашей радио-вечеринки Record Party. А значит, мы продолжаем собираться на импровизируемых танцполах.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

позитиве. И знаете, мне нравится вот этот момент, когда за окном обычная среда, у каждого свои дела, свои заботы. Кто-то только закончил работу, кто-то еще работает, а кто-то уже отдыхает. А мы с вами, друзья, в этот момент совершенно независимо от всего остального собираемся здесь и включаем музыку, танцуем на радио-вечеринке Рекорд Пати. И в этом, наверное, вся магия нашей радиотусы. Мы можем находиться совершенно в разных местах на импровизированных танцполах, но на пару часов, как минимум, становимся отдыхать.

0: Record. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фима 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Среда, все-таки до конца недели есть еще время, а значит, можно позволить себе еще немного музыки, немного хорошего настроения, и в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд с более чем 100 интернет-станциями совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, прямо сейчас танцуйте еще 30 минут вместе с нами на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там живет наша большая музыкальная жизнь. Записи шоу подкаста президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира. Час резидента. Крем Хрусталев, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом и много еще чего интересного. Ну а мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист также найдете в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию, кстати говоря, через несколько минут у нас в следующем часе Рекорд Клаб Шоу, где мы с вами заценим свежие клубные треки, которые, кстати, можно будет обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я поведаю вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, а прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с итальянцами Медуза и германским продом Kevin DeRice. Трек называется Seven Days. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Tomorrowland Music. Первая совместная работа Медуза и Kevin DeRice, двух артистов, которые до этого развивались в разных, хотя и пересекающихся направлениях электронной музыки. Идея трека родилась после их совместного выступления на Tomorrowland, где они впервые показали эту работу публике. В саппорт-листе отметились Дэвид Гетта, Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Алок и Мартин Гаррикс. Презент же этой композиции состоялся еще в феврале на EDC в Мексике на сете Кевина DeRice. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Медуза, Кевин DeRice, 7 Days.
1: Рекорд Клаб.

0: Джейкоб Луск и Блондиш Кико Франко Natural Blues. Релиз стоялся 14 августа на лейбле Defected Records. И у этой версии Natural Blues очень интересная история. В 2025 году Моби, Блондиш и Кико Франко уже переосмыслили оригинал, и та версия поднялась на первое место в хаус-чарте Битпорта и собрала более 10 миллионов стримов. Но нынешний релиз появился после совершенно другого события — вирусного выступления Моби и Джейкоба Луска на Коачелле в этом году. Именно вокал Джейкоба Луска стал основой новой студийной версии. При этом Блондиш сохранила свои воздушные синты и пиано, и Кико Франко добавил более выраженную афрохаус составляющую. Короче, получилась у нас не просто новая версия старой песни Моби, а полноценная коллаборация четырех артистов: Моби, Джейкоб Луск, Блондиш, Кико Франко, Natural Blues.
1: Рекорд Клаб, Team Vox.

0: и состоялся 14 августа на лейбле Low Selling. Дом Блин возвращается с новой работой Out of My Head. Это характерно для проекта «Хусовый почерк», плотный грув, минимум лишних элементов и акцент на ритмичной части. Причем релиз вышел сразу в формате из двух треков, поэтому Out of My Head — часть небольшого релизного пакета, а не случайный одиночный сингл, как вы могли подумать. Дом Блин, Out of My Head, здесь в Record Club Show.
1: Record Club.

Женитом боксер Алексо, Алекс Макондо и Антония Морена. Здесь встречаются сразу несколько разных европейских музыкальных традиций. Том боксер нет с Алекса, Алексом Макондо и румынской певицей Антония, а Морена строится вокруг латинского вокала и афрохаус ритмики. Релиз у нас стоял за 14 августа на лейбле Rotten Music. Однако оригинальная Морена вышла еще в 2009 году. Том боксер написал и спродюсировал ее сам. И по его словам, идея пришла в Греции, пока он ждал заказ в ресторане. Ну что ж, приятного всем аппетита, если вы едите. А пока в Рекорд Клаб Шоу Том Боксер, Алекса, Алекс Макондо и Антония Морена.

Do like that.

на композицию Джесси Уэйр, а не новая совместная оригинальная работа. Оригинальный же сауна входит в альбом Джесси Уэйр Super Bloom, а Камин Фэт превратили ее в более клубную версию. Вокал Джесси остается главным элементом, но продакшн становится глубже и тековее, что называется. Именно тот самый саунд, в котором Камин Фэт чувствует себя особенно уверенно. Релиз ремикса вышел 14 августа на лейбле EMI Records, и прямо сейчас трек в

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Робин Шульц. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Продолжается вместе с композицией Paradise от Thinking Duck. Релиз стоялся на Virgin Records 14 августа. Здесь уже не просто это сингл, а заглавный трек дебютного альбома Thinking Duck Paradise. Сам альбом вышел, как вы понимаете, 14 числа и стал для австралийского дуэта принцип.

неким вторым пришествием Пекиндак, то есть Chapter 2 of Пекиндак. Концепция альбома связана с фантазией о небесном пиратском корабле, своеобразной метафорой мира, где все хотят быть знаменитыми, а заглавная Paradise становится одной из центральных точек этой истории. Пекиндак.

любите. Ты же не услышите, что мы его дропнули. Смело поделитесь с друзьями и переслушайте сами с самого начала до самого конца еще разок. Музыка же классная. Есть что переслушать, да, что называется. А далее по расписанию. Сегодня среда. Значит, в следующем часе рекорд Guest Mix и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Шоу «Гостевой микс». Робин Шульц.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет максимально крутой хаус-вайб от продюсера Fuego.

Рекорд Клаб.

fire, man, I move with the friction.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

лучшая музыка только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас House Vibe от Fuego.

0: Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от продюсера Fuego.
1: Understand that house is a

самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от Fuego.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.